0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Аурхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power.
0: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM.
2: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Один

вставай. Женщина буквально просит вас, друзья, вставай, вставай, продолжай вставать. 7.02 уже в Мурманске. Я уже давно, как слышите и наверняка не видите, проснулся, встал, приехал в офис PowerHit Radio, включил микрофон и вот уже готов всяческим образом будить вас. Продолжать это делать я буду достаточно долго. И не всегда я буду один, ровно до 8 часов. А вот в 8 уже присоединится Макс Байков, начнется круиз-контроль. Впрочем, об этом чуть позже поподробнее поговорим. А что касается текущего момента, то, друзья, напомню, вставать надо. Да, меня зовут Вячеслав Каверин. Это вторая вещь, которую хотел бы напомнить. Ну и третья. Всем доброе утро. Еще немного музыки.

0: Продолжаем утро. Это «Один против сна». Но 8.00, как вы прекрасно знаете, прекрасно помните, у нас всегда начинается круиз-контроль по будням, как минимум. Ну и, как всегда, в этой программе будем интересоваться, как обстоят дела на мурманских дорогах. И, конечно же, будем обсуждать кое-какую тему. Тема сегодня интересная. Я не припомню, чтобы мы когда-нибудь ее затрагивали. Тема эта касается автоматической коробки передач. Потому что автомат автоматом, конечно, но внутри есть усы. Современных, прям суперсовременных автомобилей, разные совершенно настройки этого самого автомата. И современные автомобили предлагают целый набор специфических режимов движения. Спорт, комфорт, снег, грязь и есть еще режим эко, что означает, что коробка автомат настроена таким образом, что езда в таком режиме экономит вам бензин. Насколько это вообще оправдано, в том числе будем выяснять, действительно ли она что-то экономит такая езда. Ну, естественно, хочу огласить вопросы, которые мы сегодня будем задавать всем настроенным на 104.5 и на волну круиз-контроля. Какие режимы движения есть в вашем автомобиле? Пользуетесь ли вы выбором или как одну воткнули и все, и поехали? Чувствуете ли разницу и какой режим хотелось бы добавить? Пишите об этом на стене нашей группы ВК, через сообщение сообществу, через сайт phr.ru и через приложение. Ну и, конечно, не забывайте звонить, но с 8 до 9 круиз-контроль начнется и будет проходить именно в этих временных рамках. А пока 7.11, и мы продолжаем слушать музыку.
1: «Один против сна» на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
0: На Powerhit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Сегодня утром достаточно холодно. Я бы даже не употреблял слово «прохладно», прям холодно. В какой-то момент я начал размышлять, а не прикупить ли мне в силу погодных изменений в нашем северном климате летнюю шапку. Ну, что-то просто если и дальше лета так будут складываться, она вполне себе не лишней будет. А плюс 9 и достаточно чувствительный холодный ветер в Мурманске. В течение дня облачная. Но синоптики смотрят с оптимизмом будущее, говорят, с прояснениями погода. Я говорю, что, ну, в целом она преимущественно облачная будет. Хотя вот рано-рано утром, часиков 5, были прояснения. Временами небольшой дождь сегодня тоже будет заглядывать. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха от 12 до 14. Это тоже с небольшим таким оптимизмом. Мне кажется, 11-13, вот это цифра, на которую стоит рассчитывать сегодня. Ну и напомню, сейчас в Мурманске плюс 9 градусов, ветер юго-западный, вообще слово «юго» к нему, по-моему, неприменимо, он холодный, 4-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто», в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация, вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: Наш утренний цитатник, как всегда, около 7 часов и 25 минут, буквально через 5 секунд ровно столько, и будет. Мы с вами собираемся вместе, чтобы послушать мудрость, закрепленную в веках, отлитую в граните, как многие хотели и мечтали. Вот, например, Фаина Раневская. Наверняка вы часто слышите это имя, наверняка часто читаете в интернете где-нибудь ее высказывания. Вообще, сложно даже представить, но это была советская актриса театра, кино и озвучивания. Не я, а не человек, который только и делал, что строчил афоризмы какие-то. А кажется, что именно этим она и занималась. Нет, это актриса. Так вот, она однажды сказала: «Не будите во мне зверя, он и так не высыпается». Это уже хороший намек на то, что сегодня вторник, и будить-то надо уже не только зверя, надо будить себя. Прежде всего, 7.25, ребят, чего вы ждете? Томми Дьюар. Никогда не слышали наверняка такого имени, но а если и слышали, и видели его, то с приставкой в конце, через апостроф, буковкой S. Дьюарс, да. Шотландский предприниматель, производитель виски, друзья. Вот, вот то, что я сейчас сказал, вы видели на какой-то бутылке наверняка. Так вот, он был не только шотландским предпринимателем и производителем виски, но и мастером афористичных высказываний. Однажды он произнес: «Либо я выпью еще чашку кофе, либо этот день начнется слишком рано». Даже не знаю, что он имел в виду. Тут, мне кажется, важен контекст. Какие чашки его окружали, какие сосуды, какие напитки. Возможно, выбор был большим. И вот прямо сейчас у меня в голове, вот когда я произносил эту цитату про чашку кофе и утро, точнее, день, который начнется слишком рано, у меня в голове всплыло еще одно афористичное высказывание этого человека. И я, наверное, его как-нибудь в другой раз приведу. Там очень хорошее замечание он в свое время сделал. А мы сегодня уже выходим на третью цитату, и, как всегда, она на подумать, на поразмышлять, на пофилософствовать. Ну и, естественно, может быть, как-то применить к своей жизни. Пабло Пикассо, всем хорошо известный художник, сказал: «Я всегда делаю то, чего не умею, чтобы этому научиться». Подумайте над этим, а я буду делать то, что умею, по крайней мере, в ближайшие минуты. Ставить вам музыку, ну и сам тоже ее краешком уха слушать.
0: «Нежный заряд».

0: на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
1: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Gogun City и Jim Cook. Oracle.

0: Полярный эспрессо.
1: 7.36 в Мурманске, один против сна и наша постоянная гастрономическая ликбезная рубрика под названием «Полярный эспрессо». Говорим о еде, о напитках, о всем таком, что приятно слушать за завтраком. Кстати, если в эти минуты проходит ваш завтрак, приятного аппетита. Сегодня хотелось бы поговорить о сублимированных ягодах. Зацепила меня статья на эту тему и хотел бы кое-какие пробелы, может быть, в ваших знаниях насчет сублимированных ягод я запомнить. Вокруг этого продукта сегодня действительно немало разговоров. Одни считают сублимированные ягоды настоящим суперфудом, другие уверены, что это всего лишь модный маркетинг. Как объяснил доцент кафедры неорганической химии Казанского федерального университета Артур Хананов, правда находится где-то посередине. Сам процесс сублимации вовсе не такой, как вы его себе представляете. Это не сушка, а особая технология вакуумной сушки при низких температурах. Благодаря такому процессу из продукта удаляется вода, но при этом практически не меняется его химический состав и сохраняется до 98% витаминов и других полезных веществ. Еще один популярный миф, будто после сублимации ягоды становятся совершенно бесполезными. Но на самом деле, конечно, все наоборот. Такая технология позволяет сохранить гораздо больше витаминов, чем обычная сушка горячим воздухом. Как я только что и сказал, да, при традиционной сушке, согласен, высокие температуры разрушают часть полезных соединений, изменяют структуру продукта. Но сублимация помогает сохранить не только питательную ценность, но и естественный вкус, аромат, цвет и даже клеточную структуру ягод. Однако есть важный нюанс, о котором часто забывают поклонники здорового питания. Сублимированные ягоды нельзя считать диетическим продуктом. Дело все в том, что воду-то из них удаляют, но вода исчезает, а сахар остается в полном объеме. В результате концентрация сахара на 100 граммов продукта становится значительно выше, и это можно сравнить с изюмом. Сахара в нем вот столько же, сколько было в винограде, но съесть, согласитесь, изюма можно гораздо больше, вообще не заметив этого. Поэтому сублимированные ягоды, конечно, полезны, но требуют чувства меры. Отдельно специалист развил заблуждение, что сублимированные ягоды – это те же самые сухофрукты. Несмотря на внешнее сходство, технологии, как я уже дважды, по-моему, объяснил, совершенно разные. Сухофрукты получают с помощью нагрева, а сублимированные продукты в глубоком вакууме при низких температурах. Именно поэтому последние, сублимированные ягоды, лучше сохраняют форму, насыщенный вкус, аромат и цвет, оставаясь легкими и хрустящими, хотя, повторюсь, по содержанию сахара и калорийности оба варианта остаются довольно концентрированными продуктами. И еще один полезный совет напоследок. Хотелось бы всем тем, кто сейчас послушает и решит посмотреть, да прикупить себе сублимированные ягоды. Это такой продукт, который активно впитывает влагу уже в желудке. Поэтому лучше не есть сублимированные ягоды натощак, ну и обязательно запивать водой. Это поможет избежать неприятных ощущений и возможного такого локального обезвоживание. А вот повторить настоящую сублимацию дома, к сожалению, не получится. Для нее, как я уже говорил, все-таки вакуумная сушка. Требуется специальное промышленное оборудование. Похожий по свойствам продукт можно приготовить в сушилке или духовке, если соблюдать очень щадящий температурный режим и затем хранить ягоды в герметичной упаковке. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Завтра обязательно расскажу что-нибудь новое. А пока давайте вместе готовиться к нашей игре «Откуда звук?». Я буду искать интересную музыку, чтобы вы послушали и попытались понять, кто эту композицию исполнял в оригинале. А вы, разумеется, будете, что-то вспоминать из своей музыкальной памяти и своих музыкальных закоулков.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула. Место, где стиль становится наукой. ДЦ Меридиан. Отдельный вход. Запись 700076.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет. Новинка этой недели.
3: Serial и Woodhouse. Feel it. Oh my days.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк. Северное сияние». В августе аренда коттеджей от 4000 в сутки. Раздался призывный стук. Это значит, что уже можно набирать номер 488-448, дабы попробовать выиграть сертификат на посещение парка животных на двоих. В самое ближайшее время вы можете туда отправиться со всей семьей. Ну, лучше, конечно, кого-то оставить дома. Парк посещают только вдвоем. Пока у нас вот такое ограничение имеется. Кто на связи? Доброе утро.
2: Доброе утро, Александр.
1: Александр, будете делать попытку. Играли уже когда-нибудь в рубрику «Откуда звук»?
2: Играли.
1: Знаете, что вам предстоит. Сейчас послушаем песню. Мотив до боли покажется знакомым. Если вдруг знаете правильный ответ без каких-либо подсказок, вы мне сразу сигнализируете. Но если не знаете, я дам варианты ответа. Поехали. Давайте слушать фрагмент.

0: Ну как, полегче? Стало понятно, кто поет в оригинале?
1: Ну, песня точно знакома, а вот сомнений пока есть.
0: Сейчас сомнения. Сейчас варианты мы посмотрим. Там, кстати говоря, сомнений-то, мне кажется, добавят эти варианты. Итак, в свое время это исполняла Бритни Спирс, Кэти Перри, Леди Гага или же Кристина Агилера. А, Бритни Спирс, Кэти Перри, Леди Гага или Кристина Агилера.
1: Вот,
0: да, звонок другу здесь невозможен, к сожалению. Убрать два заведомо неверных варианта тоже не работает эта опция. Надо что-то одно выбрать.
1: Так, Бритни Спирс, Агилера,
0: Кэти Перри.
1: А еще кто там был?
0: Леди Гага еще. Красотка. Все хороши, как на подбор. Только дядьки Черномора нет. Ну что, готовы, Александр? Ну,
1: давайте Леди Гагу.
0: Давайте Леди Гагу. Ну, надо же было так с самого начала-то говорить. Вот аплодисменты вам. Это действительно Леди Гага. Песня, которая называется «Just Dance». Просто танцуй. В оригинале звучало вот таким вот образом. Вышла она в 2008 году, стала дебютным синглом Гаги. Песню написала сама исполнительница, продюсер Red One после вечеринки. Ну и вдохновение послужила атмосфера безудержного веселья. Сразу же, сходу, дебютный сингл Леди Гаги «Just Dance» возглавил американский чарт Billboard Hot 100. Песня стала также номером один в Великобритании, Австралии, Канаде и еще ряде стран. Потом получила множество платиновых сертификаций. Ну... И дальнейшее вы знаете. Мировой успех Леди Гаги и статус буквально самой настоящей поп-иконы. Что касается кавера, вы слушали его в версии от шведского продюсера Уозбека. Он, значит, сохранил вокальную мелодию, главный припев, но полностью обновил аранжировку. Вместо электропопа здесь звучал плотный бас, энергетичный, и еще и фьюча рейв. Ну что, Александр, я вас поздравляю. Никуда не пропадайте с телефонной линии. За эфиром расскажу, где и как будете вы получать свой приз. Напомню, друзья, в течение этой недели мы разыгрываем сертификат на посещение парка животных на двоих, но всегда нужно держать ухо востро. Вдруг какие-то еще призы появятся. Это я так намекаю вам, что не каждый день, но иногда появляется. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние. Активный отдых» рядом с Мурманском. Всего 20 минут от города. Туры на квадроциклах от 5000 рублей. Настоящие приключения. Лесные тропы, живописные виды, реки и озера, подъемы и спуски. Все, что делает поездку незабываемой. myaurora51.ru 911 370 27.
2: Куда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-хит-радио.
3: Вот и кончился период моего одиночества. Здесь Макс Байков и начинается «Круиз-контроль».
4: Доброе утро.
3: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. В сети мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на конец августа. 20-70-50. И что творится на дорогах? Об этом, друзья, как всегда, в течение круиз-контроля старайтесь нас информировать. Номер в студии 488-448. Но есть у нас и некоторая тема обсуждения.
4: Да, смотрите, современные автомобили с автоматическими, в кавычках, будем воспринимать за автоматическими коробками передач все, у которых есть две педали автомобиля. Все остальное не будем уже там разбираться. Впрочем, ну и у некоторых, у кого три педали, тоже есть такая штучка. Короче, вот эти машины предлагают целый набор режимов движения. Уж современные, так и там россыпь этих наборов. Это и спорт, и комфорт, и снег, и грязь. И набирающий популярность этим летом эко. Вот с эко надо вообще отдельно
3: разбираться,
4: потому что я нашел такие страшные статьи, которые... Ну, я потом попозже расскажу. Сейчас пока о вопросах, которые мы вам задаем. Какие режимы движения есть в вашем автомобиле? Пользуетесь ли выбором вот этих режимов движения? Чувствуете ли разницу? И какой режим хотелось бы добавить? Вот есть у вас снег, а хотелось бы мокрый снег?
3: Уже до того дошли вы, инженеры?
4: Или лед?
3: Я знаю ответ инженеров тебе. Можно? А зачем?
4: Ну, это другие инженеры.
3: В любом случае, комментарии оставляйте на стене нашей группы ВК под соответствующим постом. Не забывайте писать через сообщение сообществу. Так тоже можно делать. И, конечно же, наше приложение и наш сайт phr.ru. Круиз-контроль стартует.

0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Сегодня в течение круиз-контроля говорим о ваших автоматических коробках передач, которые оснащены разными режимами езды. Я бы это так назвал. Есть спорт, так называемый, когда машина более агрессивна на
2: повышенных оборотах. Я бы не сказал, что именно с автоматическими, потому что коробка, она может быть любой, а режимов там может быть куча, это сам автомобиль. Потому что речь идет не только про то, что у вас вот на селекторе там есть. Если у вас еще есть селектор, таких машин все остальное становится среди новых все меньше и меньше. Но и те, которые у вас вот на между оборотами и между спидометром, вот там вот изображены. Потому что там, как обычно, россыпь. Там вот, пожалуйста, у кого-то и песок есть, у кого-то и снег есть, у кого-то различный там комфорт, спорт. И, естественно, у большинства, коль уж эта функция есть, то стараются туда как-то вот производители встроить экологическую повестку. Но так получается, она не совсем экологичная, потому что эко мы все понимаем по-разному. Для одного это вот, как вчера ребята обсуждали, на рыбачьем бутылке пустые собирать, ага. А для другого жить подальше от атомной электростанции. Поэтому, мне кажется, это вот отношение ко всем вот этим обозначениям тоже имеет, потому что один спорт воспринимает как, ну, я сейчас спортсменом стану, и давай Шумахера включать.
1: А это Шамаич знаменитый.
2: А другой наоборот, а я гроссмейстер, сейчас сделаю ход конем. Никто не угадает, что я хочу. В общем, вот такая вот штука. Мы воспринимаем их по-разному, и поэтому вас спрашиваем, какие у вас есть режимы движения в автомобиле, пользуетесь ли вы вот этим самым выбором, насколько этот выбор широк, и самое главное, на самом деле, а чувствуете вы разницу? Потому что я, допустим, очень мало езжу из своего личного примера, такое очень мало езжу зимой на Outlander, это в основном летом куда-то в отпуск. И когда даю рекомендации жене, первый раз такое было, достаточно давно, и потом несколько раз она мне тоже говорила, там есть режим снег в Outlander. И в этой прошивке. И я говорю, ну ты застрял, ну как бы чувствуешь, что начинаешь застревать, и вот снег рыхлый, включай снег. Она говорит, не, он наоборот закапывает. И потом я как-то попробовал. Действительно, как будто бы нигде разницы нету, только он по снегу едет хуже.
1: Интересно придумали. Видимо, это японский снег, а у нас русский.
2: Не, может, это настроение такое. Вот как-то у других все получается. Опять же, видите, каждый по-своему воспринимает все эти обозначения.
1: А на Хавал F7X, пишет нам Николай, всегда нормал. Зимой снег, разница большая, педаль газа становится мягче, нет таких рывков. Вот, возможно, он поэтому и закапывается. У тебя тоже мягче, рывка нет, а ты и закапываешься без рывка.
2: Ну вот, видите, а там под снегом еще, как правило, если ты начинаешь вот застревать, там в наших условиях, сколько я замечал, он застревает исключительно только, когда под снегом лед. Ну, потому что на Outlander ты в целину снежную не лезешь, как правило. Это же... Это вот на ней можно. Ну, если лопата есть.
1: Александр написал, главный режим — это чувствовать свой автомобиль и самому ногой контролировать его. А то бывают люди, у которых на ЭКО расход больше, чем на спорте у других, а машина такая же.
2: Слушайте, ну вот вы все-таки хотите, судя по всему, чтобы я рассказал про ЭКО, вот этот вот режим.
1: Экономии.
2: Но сделаю позже. Давайте сейчас послушаем с вами... Наш специально подготовленный к этому делу трек Вячеслав позаботился. Сейчас что-то искал где-то, откуда-то, из каких-то карманов задних вытащил песню. Что это за песня?
1: Это наша любимая Сия будет сейчас голосить.
2: У тебя любимая Сия лежит в заднем кармане брюк.
1: Вот так вот, это всегда. Там фотографии ее.
2: Ага.
1: Так вот, песня называется Unstoppable. Я не знаю, ну что-то мне подсказывает, что человек, который...
2: Need to people.
1: Да, который включает коробку передач в спорт, он чувствует себя именно так. И в его машине всегда должна играть именно эта композиция. Рубрика «Автохит».
0: Автохит.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Хотите встретить новый сезон с идеальной стрижкой? В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на конец августа. Выбирайте комфортное время, любимого мастера и любую услугу без спешки и суеты. Не откладывайте визит на последний момент. На работу и учебу стильными и красивыми. Удобная запись ВКонтакте, через сайт, приложение и по телефону 20 70 50. «Черная кость» – ваш стильный образ.
0: Круиз-контроль. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Круиз-контроль.
1: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на конец августа. Мужская стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Значит, друзья, сейчас в городе плюс 11, уже не те плюс 9, которые испытал на себе я с утра, но и ветер разогнался чутка, 4-7 метров в секунду, с такой скоростью дует, и, сдается мне, в самые вот в эти минуты он разворачивается с юго-западного направления на северо-западное. Синоптики, собственно, именно такое направление и прогнозируют.
2: Именно он и будет тормозить рост температуры, правильно понимаю?
1: Ну да, северо-западный. Ветер западный, умеренный в течение дня. Облачное преимущество. Погода. Временами небольшой дождь тоже не исключен. И температура воздуха от 12 до 14. Пока что мы добрались до отметки в 11 градусов. Посмотрим, как дела сложатся дальше.
0: Круиз-контроль.
1: И возвращаемся мы к теме обсуждения. Разные настройки вашей автоматической коробки передач, разные режимы, которые туда зашиты производителем. Пользуетесь ли вы ими? Есть ли разница в этих самых режимах? Ну и какого режима вам бы не хватало?
2: Итак, мы говорили, что есть разные режимы, и вот набирает этим летом популярность режим эко. И Владимир нам пишет, есть эко-режим, катаюсь на нем, машина вялая становится, нежная вся. Когда надо делать обгоны, выключаю ее и даю джаз.
1: Интересно.
2: Ну, как по мне, так обгоны всегда практически надо быть готов к тому, что обгон придется делать. Особенно у нас на Ленинградке половина автомобилей это фуры, и я имею в виду не конкретно в районе города, а вот там чуть подальше, когда едешь, и их все-таки приходится обгонять. Не так много, где у нас есть по две полосы. Смотрите, начал я шерстить эту тему, и по поводу спорта, комфорта, снега там особых каких-то... Да, разборов сильных нету, которым можно доверять, но очень много источников. Аж как начали разбираться лет 5-6 назад, так и до сих пор эти статьи разными словами написаны, но суть одна и та же там. Там пишут, что не стоит постоянно использовать режим эко в машине, он якобы, подчеркиваю, потому что каких-то это просто умозаключение многих разных экспертов, якобы и ускоряет износ двигателя в результате продолжительной работы на низких оборотах, ведь он держит эти низкие обороты. Mm-hmm. И, соответственно, возникает недостаток смазки. Ну, а если и турбированный мотор, там еще свои нюансики и минус появляются. Вместе с тем, с мотором в зоне риска оказывается и коробка передач из-за более частых и резких переключений передач, ведь двигатель нужно держать небольшие обороты. Таким образом, топливо экономится, но рано или поздно, если ездить постоянно на режиме эко, придется немало заплатить за ремонт. И там уже машина сама решит, что первое ляжет. Коробка или двигатель, или турбина.
1: Вот, кстати, Игорь об этом же написал. Каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте. Также и с автоматом. Автоматической коробкой передач. В городе хорошо, на трассе отлично, круиз выставил и пилишь. Я же летом на патруле зачастую забираюсь в такие дали, где любой автомат сразу же скажет «Ой, и все». А по поводу эко, я так понимаю, что идет просто переключение при более низких оборотах двигателя. Для экологии, может, и лучше, а вот для движка предварительная смерть. Я, кстати говоря...
2: Вот и Игорь туда же, в когорту этих экспертов. Ну, вы решаете сами, доверять или не доверять. Но высказывания такие массовые. И еще, сейчас, Слава, подожди, поговорил за эфиром же с Михаилом. Угу. И у Михаила Хавейл H9 24-го года. И говорит, там очень много режимов. Говорит, разбирался поначалу, выбрал нормал, потому что, как бы, вот тут понятно едет. А когда переключался и на эко, и на снег, не почувствовал разницы какой-то серьезной. Но... В этом автомобиле есть еще дело в том, что понижайка и блокировки. Таким образом, эти режимы-то, они как бы, вот если в бытовом просто, когда ты ездишь на автомобиле, они тебе особо и не нужны. Угу. А вот если ты куда-то съезжаешь с асфальта, а еще хуже съезжаешь со щебня, да. Вот там уже и блокировки, и понижайки, но это не режимы, это совсем другая история.
1: Я вот сейчас думаю, а почему все решили, что эко – это сокращение от экологи? Это может быть сокращение от экономи. Это экономичный режим, понимаешь?
2: А, я тебе скажу, почему. Вот давай посмотрим на картинку, которая иллюстрирует. Это конкретно на панельная прибор Mitsubishi, достаточно многих. Немножко не такая, но в Outlander у меня точно такая же. И там ты на режиме эко выращиваешь эко вот это дерево. Короче, когда ты едешь... нормально.
1: Они хотели нарисовать бакс, нарисовали дерево.
2: Нормально, да, кстати, оно зеленое. Когда ты едешь нормально по трассе, не шебуршишь там 130-150, а вот просто, вот как и мы последние годы уже ездим, где-то 107-108, и тогда у тебя дерево всегда зеленое. Как только ты начинаешь уходить в обгоны какие-то постоянные, mm-hmm. на большой скорости, это дерево начинает терять листочки. То есть цвет листочков, их всего 5, он может быть там один листочек у тебя, может быть 3 листочка, ну и так далее. И ничего иногда себе. У тебя, когда ты, вот череда у тебя каких-нибудь грузовиков перед тобой, между Лоухами и границей вот этой вот первые 200 километров между Мурманской областью и Карелией, и там никого никогда нету, ни камер, ничего, вот там, конечно, оголяются эти листочки, наступает осень.
1: Жесть какая. Какой у тебя интерес. У тебя как тамагочи там, я смотрю.
2: Тамагочи, конечно, да.
1: Живет внутри.
2: Это вот Митсубиши японцы придумали. Я думаю, что на других автомобилях тоже что-нибудь подобное есть. А уж на современных, на китайцах там и там... Просто сложно себе представить, что там будет. А может быть, где-то, кстати, в какой-нибудь японской машине там выходит самурай и делает себе харакири.
1: Главное, чтобы не гейша раздевалась. Вот просто постепенно. Ты представляешь, листочки опадают у тебя, а вот где-то гейша.
2: Чик-чик, и ты все, ты уже...
1: Нет, ну тогда никакого стимула не будет ехать в режиме эко.
2: А наоборот. Чем медленнее ты едешь, тем меньше на ней...
1: Смотри, как интересно. Вот уже, господа инженеры, послушайте. Послушайте разумные идеи. В утреннем круиз-контроле сегодня спрашиваем, какие режимы движения есть в вашем автомобиле, пользуетесь ли вы выбором, пользуетесь ли вы всем этим многообразием, который заложен производителем, чувствуете ли разницу между этими режимами и какой режим хотелось бы добавить. Пишите на сеньшей группу ВК, через сообщение сообществу, через наше приложение и наш сайт phr.ru. Ну и звоните, не забывайте, 488-448.
0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power-Hit Radio.
1: Реклама. Сеть парикмахерских «Черная кость» предупреждает. Последние числа августа разлетаются быстро. Успейте записаться на стрижку или другую услугу заранее, чтобы выбрать самое удобное время. В школу, на работу или просто для настроения будьте неотразимыми. Мужская стрижка 1000 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды 1600 рублей. Запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 2070-50.
0: Круиз-контроль на Power-Hit Radio.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
8: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
0: Круиз-контроль.
1: Мужская стрижка, мытье головы и укладка 1000 рублей в сети парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на конец августа. 20-70-50.
0: Круиз-контроль на Пау.

0: Поезд на 300, что в переводе означает «вечером стало грустно». Мне кажется, как-то так. И мы продолжаем.
1: Интересно, почему? Не тот режим, очевидно, выбрали. О режимах движения сегодня мы говорим. Знаете, как бывает. Ты на спорте, а тут бац, и понедельник. И по итогу уже к обеду все нормал. И дальше потом режим эко. А эко, как мы выяснили, это не всегда может быть экология, но и экономия. До зарплаты тоже надо еще
0: дотянуть. До заправки, я бы даже сказал.
1: Сначала до зарплаты, потом до заправки. Давайте почитаем комментарии. Сегодня мы вас попросили ответить на несколько вопросов. Вопросы следующие.
0: Вопросы такие. Какие режимы движения есть в вашем автомобиле? Пользуетесь ли вы вот этим вот многообразием и выбором? Чувствуете ли разницу между этими режимами? И какой режим хотелось бы добавить? Что из ответов, которые нам уже прислали, хотелось бы прочитать? Марина, ой-ой-ой.
1: Так, ну, Марина много пишет. Вкратце начнем. Поехали. Ford Transit, механика, проверенная временем, Kia Optima автомат, стандартно, плюс режимы эко, я на нем и спорт, хорош на обгонах. Далее идет описание автодома, но там все стандартно, без изысков. И пишет: моя любимая панамка. Ну, имеется в виду Porsche Panamera. Тут готовьтесь, много. Нормал, плавный разгон, расход топлива, коробка передач быстро переходит в повышенный режим работы, подвеска комфортная. Дело в том, что на вот таких топовых автомобилях эти режимы контролируют не только коробку и двигатель, но еще и подвеску. Благо, имеют возможность к этому. Так вот, дальше начинаем читать и завидовать. Спорт. Газ более резкий, дольше держит передачи. Подвеска более упругая, подходит для извилистых дорог и обгона. Спорт плюс. Движок на высоких оборотах, передачи переключаются мгновенно, подвеска жесткая. Индивидуал. Лучше работает при симбиозе. Двигатель спорт, коробка спорт, подвеска на нормал, рулевое на спорт. На этом режиме газ активный, но подвеска более мягкая. Далее гибридные режимы работы открываются. Вот тут вот любопытно. И пауэр, только электричество. Гибрид авто, машина сама решает, когда использовать электричество и бензин. E-hold сохраняет заряд батареи, если в городе потом ездить. E-charge, ну и соответственно во время езды батарея заряжается. И теперь вишенка на этом торте, пишет Марина. Sport Response. Авто переходит в режим максимальной отдачи на 20 секунд. Коробка сама выбирает передачу, движок и электромотор выдают максимальную мощность 600 лошадок. Отклик на газ мгновенный и резкий. Невероятно радующий меня режим, пишет Марина, на быстром обгоне и на трассе. Плюс 3 режима высоты пневмоподвески, низкое зрение, высокое. В общем, как-то так в этой, как в одной шутке, одной рукой рулю, другой слезы счастья вытираю.
0: Ну, тут, конечно, я пытаюсь просто переварить, что у наших слушателей, оказывается, есть еще и панамеры, еще и гибридные.
1: Вот это ничего себе, я не знал. Есть, но, судя по всему, не мурманские.
0: Итак, друзья, что у вас в автомобиле наблюдается? Сергей написал просто достаточно кратко. Много режимов, пользуюсь или интеллектуальным, или стандартным. Два раза включал внедорожный. Разница есть.
1: Это хорошо.
0: Это хорошо, что есть. Но, потому что на некоторых автомобилях кажется, что что-то придумали.
1: Разница есть, но какая? В плюс или в минус? Вот у нас, как я рассказывал в начале, когда снег включаешь, так разница есть, да.
0: Но в худшую сторону.
1: Но в худшую сторону.
0: Возможно, просто не на тот снег рассчитано. То есть рассчитано, что ты едешь по снегу, но этот снег на дороге, а не вот в кювете, где ты там пытаешься буксовать.
1: Слушай, ну, скорее всего, да.
0: На самом деле, что просто покрытие такое немножечко скользкое.
1: Ну, видишь, мы неправильно для себя можем трактовать вот эти режимы, потому что себе мы нарисовали. У нас же, давайте вот по чесноку, кто читал вот всю книжку по эксплуатации? Кто подробнее останавливался? А мне кажется, в последнее время сами производители, да не, они никто не читает это. Давай просто так, три слова там накидаем и все.
0: Ну, что-нибудь в этом духе.
1: Едет быстро, не тупит. Тут нормально, нормал, значит, и так далее, да. В общем, есть еще нюанс, что мы себе немножко неправильно эти режимы представляем, поэтому и иногда разочаровываемся, а иногда, конечно, и много нового открываем. Ездишь, ты ездишь, привык там лет 5-6 на одном и том же автомобиле и не обращал внимания, что у тебя другие режимы есть. Хоп-хоп. Рекомендую, если у вас так же, попереключаться моментами и почувствовать. Иногда, глядишь, что-то и полезное для себя почувствуете.
0: Такое бывает, кстати говоря. Итак, друзья, сегодня выясняем, какие есть режимы в вашем авто, режимы движения в коробке передач. Пользуетесь ли вы выбором, чувствуете ли разницу и какой режим хотелось бы добавить. Пишите через сообщение сообществу, через обычные комментарии на стене нашей группы в ВК. Пишите через наше приложение и сайт phr.ru тоже не забывайте использовать. Телефон студии 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Черная кость. Успей занять свое место, чтобы выглядеть безупречно. Последние числа августа. Время повышенного спроса. Не ждите остатков в расписании. Записывайтесь на удобное время уже сейчас. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Папа плюс сын 1500 рублей. Выбирайте мастера, день и время. ВКонтакте, через сайт и приложение. Телефон 207050.
2: Круиз-контроль.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
1: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячий салат всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый. По программе Trade-in и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
3: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
4: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
7: Круиз-контроль.
8: Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» поможет создать стильный образ к новому учебному и рабочему сезону. Запись 20-70-50.
9: Собрался налево? Не забудь про помеху справа.
10: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
11: Holy Flame, Iowa и Doze. Love you.

0: Ловим ваши комментарии, друзья.
1: Да, не глаза. Yeah. Вот как Айова там заливает, конечно.
0: Одна коробку в спорт переключила.
1: И вот глаза ловит.
0: Глаза уже ловит, потому что увидела, что на спидометре. Итак, друзья, мы сегодня спрашиваем, какие режимы движения есть в вашем автомобиле. Пользуетесь ли вы многообразием этого
1: Собираем
0: выбора?
1: Собираем отзывы о режимах. У кого совпадает, у кого нет. А то написано комфорт, а человеку вдруг наоборот дискомфортно.
0: Всем полный привет, пишет Алексей. По асфальту на МПС 3 мне ехать, а не кнопки нажимать.
1: Mitsubishi Pajero Sport.
0: Ага. А в сопках, в лесах, в снегах и вовсе не нужны режимы кроссоверов-паркетников. Единственный режим, который работает вне дорог, это давление в колесах на 0,5. Некоторые, кстати говоря, на грудь давление тоже берут 0,5. И обороты мотора до 1100 максимум. И вот так это спасает.
1: И тянет, и поехал, почесал. Но, опять же, все зависит от почвы. Потому что где хороший грунт, где ты вот просто... Вот это вот для меня всегда мучительная дорога между средним и рыбачим. Когда ты едешь, сколько там, 30 километров. Это практически прямая, там лишь несколько поворотов. Грунтовая дорога, но... Одни лужи, и ты из одной лужи в другую

0: такое механическое, то и поговаривают, что также это все действует еще на усилитель руля почему-то. Может быть, он там позже включает якобы что-то экономия. И на кондиционер.
1: Август пишет, езжу постоянно круглый год на Д. С на федеральной только. С это я имею в виду спорт.
0: Ну, С можно по-разному написать. Здесь написано как С, но, может быть, Август перепутал, и там как доллар.
1: Когда побольше отстегиваешь.
0: На федеральной. Но С точно.
1: В смысле, это логично. Эко – это экономит твои денежки, а С как доллар можно написать.
0: Может быть, да. Это не спорт, а это доллар.
1: Да, режим спорт как раз-таки больше расход влечет. Друзья, есть еще несколько минут. Буквально сделаем на пару минут музыкальный перерыв. И напишите, что в вашем автомобиле, какие режимы движения есть, пользуетесь ли вы ими, всем этим многообразием, и есть ли разница, чувствуете ли вы ее, какой режим хотелось бы, может быть, добавить.

0: в коробке есть еще режим «бам-бам» у Миши Миллера и Алекса Вилеа. Это когда коробка пинается. Судя по всему, довели ее.
1: Ну, коробки еще коты любят. Но мы сегодня о режимах движения автомобиля. Инна пишет: в моей машине Lexus LX600 есть много функций. Дорожные режимы, эко, экономия, комфорт, мягкость, нормал, баланс, спорт S, динамика, спорт S+, максимальный спорт, кастом, индивидуальные, внедорожные режимы,
0: боже,
1: МТС, авто, автоматический подбор под покрытие, дальше грунт, песок, грязь, глубокий снег, камни, подвеска и ассистенты, подъем кузова, стандартная высота, занижение для посадки. Что еще? Внедорожный круиз-контроль. Вот это любопытно. Камеры под днищем, когда включаются. В основном, пишет Инна, езжу по городу с минимальным использованием функций. Но иногда хочется поиграться, подняться на тяжелую горку через валуны по сугробам. И, как говорится, наверное, посмотреть,
0: через тернии к
1: звездам, что там у тебя
0: под
1: днищем.
0: Слушайте, ничего себе в машине функции. Я теперь, когда мы будем...
1: Ну там и нулей.
0: 600-й LX обгонять на трассе, я пожалуй, буду шляпу снимать.
1: Надо, обязательно.
0: А возможно, и приседать.
1: Стоимости, знаешь, пару лишних нулей, и вот тебе, пожалуйста, куча таких функций.
0: Кстати говоря, вот еще один дорогой автомобиль у нас здесь в комментариях возник. Илья пишет: однажды попробовал на трассе GLS AMG 63 B-Turbo. Это, я так понимаю, о гелике речь.
1: Гелик, да.
0: В режиме спорт он со 180 при резком нажатии на педаль начинает набирать скорость как с места. Аж в кресло вжимает, и щеки назад уползают. Ну вот расход.
1: Ну так он же выпущен для кого? Для этих, для космонавтов, чтобы тренироваться. А вы что думали, это просто автомобиль? Знаменитые немецкие космонавты.
0: Знаем мы их. Ну что, какой вывод и какие итоги?

0: итоги мы по сегодняшнему, значит, круиз-контролю подведем. Режимы, выбор режимов у людей есть. Но мало кто пользуется всем многообразием, только изредка.
1: Как говорится, знаете,
0: когда под настроение.
1: Слушай, на что-то это похоже. Выбор есть, а все ездят на нормале.
0: Ну да, но ну, точно так же, мне кажется, с любимыми горячительными напитками. Выбор в магазинах огромный, но все вот к чему привыкли, то и выбирают.
1: Короче, ну дело привычки, на самом деле, да, и дело привычки, комфорта все-таки все равно, если это же надо переключаться. А, хорошо, кстати, и вот хорошо, что еще не додумались, чтобы у тебя машина сама переключала эти всякие режимы. Потому что с этим пришлось бы, да, с этим пришлось бы бороться, как искать это, чтобы отключить это дело. Но наверняка, я вот сейчас вот фантазирую, но наверняка китайцы уже сфантазировали и такую штуку тоже сделали. Если оно у вас есть в автомобиле, ну что, сочувствую, привыкайте.
0: Будем заканчивать. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 20-70-50. А Максиму говорим спасибо.
1: Да, пожалуйста, да. Слушайте, тут специалисты также по коробкам, только не передача, а при переезде. Гош Симонов уже здесь в студии. Встречайте буквально через несколько минут. А я пока говорю вам до свидания. В 10 часов услышимся. Новости.
0: Да, в 10-часовых новостях обязательно Макс расскажет что-нибудь новое, свежее. Это будет касаться не только того, что происходит на мурманских дорогах. А круиз-контролю говорим до свидания.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
4: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
2: Двое против сна. Каждый будний день на 104.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Задумывались ли вы, почему после долгой прогулки или качественного массажа ног отпускает все тело? Все дело в том, что наша стопа – это фактически уменьшенная копия всего организма. На Powerhit Radio рубрика «Две минуты с пользой». Микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Есть в Китае династия врачей, которые могут многое сказать о человеке, лишь взглянув на его старую ношеную обувь. О том, кем работает человек и где живет, какой у него характер, какие привычки, а самое важное, чем он болеет. И это не шаманство, это веками накопленный анализ характерных изменений обуви, а значит, стопы. На стопе этой небольшой площади сосредоточено более 70 тысяч нервных окончаний и десятки биологически активных зон, которые напрямую связаны с внутренними органами. Ну, смотрите сами, пальцы отвечают за голову, зрение и слух. Свод стопы – это проекция позвоночника и органов ЖКТ. Пятка тесно связана с состоянием органов малого таза. Специалисты-рефлексологи не случайно называют стопы коммутатором связи человеческого тела. Когда человек лежит, этот коммутатор бездействует. Но когда он встает на ноги, в различные органы поступают сигналы. Для того, чтобы привести свои печень и почки, например, в плохое состояние, вовсе не обязательно плохо питаться. Достаточно просто мало двигаться. При малоподвижном образе жизни не происходит естественного массажа рефлекторных точек, что, в свою очередь, может быть пусковым механизмом заболеваний. Чтобы заболеть, достаточно просто лежать. Хороший массаж стоп – это не просто приятный ритуал, а мощный инструмент настройки здоровья. Стимулируя нужные точки, мы можем улучшить кровообращение, снять мышечные зажимы в спине и даже нормализовать сон. Если регулярно уделять внимание своим стопам, можно заметно снизить уровень стресса и помочь организму быстрее восстанавливаться. Вечерний самомассаж в течение нескольких минут – это самая простая и доступная инвестиция в наше самочувствие. Ну а в отпуске горячий песок, галька, утренняя роса, свежая трава, неровности почвы – самое естественное механическое воздействие на стопу. Мы сами в состоянии стимулировать работу внутренних органов и обмен веществ. Мы в состоянии восстанавливать общий энергетический баланс в организме. Просто немножко забыли об этом. Возьмите пульт управления вашим организмом в свои руки. Уделите время стопам. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой». Двое.

0: Не только Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетто и Эйден Мартин сияют. Сияет еще и Гоша пришел, и в нему сегодня нравится на улице. Плюс 10 всего лишь. Или сколько там? 11 градусов уже. Надышал ты?
1: Ой, да. Я, знаешь, так спокойненько прогуливался до студии, пил кофе, раскуривал сигаретку. Но вы не курите, пожалуйста. Потому что
0: вредит
1: это очень вредно.
0: Здоровью. Да. Особенно вместе с кофе. Но ты как классический, знаете ли, человек, представитель богемы, вот этой вот культурной, вел себя.
1: Богем не шел по полной, да.
0: Перед тем, как
1: не хватало еще газетки. Но вместо газетки у нас новости, которые будут сегодня в 10.
0: Да, это во-первых. Во-вторых, у нас вместо газетки еще и рассказ. Ты помнишь те времена? Ты наверняка не вспомнишь. Я просто помню те времена, когда о погоде мы узнавали из газет.
1: Ой, слушай, я газеты в детстве читал, но читал я только когда, ну, вообще ничего не было. Вот что можно было прочесть, посмотреть. То есть вот если в деревне у бабушки отключили телевизор, да, нету никаких интересных книжек, ну что ж, газета, настало твое время. Не только рыбу в тебя заворачивать.
0: Но я так понимаю, в деревне, знаете, у газеты есть масса назначений, и рыба заворачивать там, знаете, даже не третьим в списке
1: идет. В основном дети в моем поколении, мы смотрели газеты, чтобы посмотреть телепрограмму, когда там мультики будут показывать.
0: Ага. Ну, у нас поколение не особо отличается в этом плане. Потому что я тоже в свое время в газете смотрел телепрограмму и когда мультики будут. Друзья, вот вам такая программа на час. Совсем скоро рассказ о погоде. А потом выпуск программы «Районы кварталы». Естественно, новости мурманской недвижимости. Потом у нас намечается путешествие на вершину одного из хит-парадов планеты. Сегодня не так далеко. Мы забредем в своих метаниях по глобусу. Ну и, конечно, в конце часа первый раунд игры «Фактомат». 4 августа на календаре. В разные годы творилось всякое. Появлялись на свет разные люди. У них у всех очень интересные есть подробности.
1: Знаешь, вот и музыка, и новости, и игры. Вот все, что угодно, на любой вкус. Мне напомнило эту песню Джина из мультика.
0: Я, честно говоря...
1: Есть желание, так изволь.
0: Когда был, уже появился этот Джин, Аладдин, вот это вот арабская, ну...
1: Да, с Робином Уильямсом.
0: Да. Я уже вышел из возраста, когда мне это было интересно. Меня уже интересовал другой фильм с Робином Уильямсом. «Общество мертвых поэтов». Вот это уже...
1: Вот все, теперь мне будет грустно немножко до конца дня. Спасибо.
0: Но ничего, ничего. Мы как джинны тут тоже, знаете ли, многое можем. Гоша Симонов, Вячеслав Каверин. Здесь до 11 утра. Двое против сна. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула. Место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
6: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас «Армата».
8: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
9: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните. 70 18 17.
10: Двое против сна. Бла-бла-бла.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ДПО Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Итак, сейчас в Мурманске по-прежнему плюс 11 градусов, но сменился ветер, друзья мои. И я это почувствовал еще в 8.20, когда из окна начало поддувать. А у нас окна выходят на запад, и если ветер дует с юго-запада, ну, никакого движения воздуха в студии не ощущается. А если начинает ощущаться, это значит, что ветер либо западный, либо уже переворачивается на северо-западный. Вот сейчас он уже западный, 5-8 метров в секунду. Прохладный ветерок, я бы это очень сдержанно так назвал. Облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь, ветер северо-западный сегодня в течение дня вообще ожидают, но может быть и западный. В любом случае умеренный. Температура воздуха в максимуме от 12 до 14. Пока мы застыли на отметке плюс 11, она час назад уже была такой, и пока остается именно на этой отметке температура плюс 11 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды представляет Компьютерную Академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
0: Двое против сна. Спят быстро, говорят много, хохочут...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Лето на рынке недвижимости обычно приносит временное затишье и снижение активности. Часть покупателей и продавцов уезжают на отдых, поэтому темп сделок меняется. Лето 2026-го не стало исключением, отмечает эксперт программы Алексей Крупин.
3: Ситуация, наверное, сама по себе такая нестандартная. Мне кажется, каждый день, каждый месяц мы проживаем какие-то новые какие-то ощущения. Что имеем на сегодняшний день? Объекты подразобрали. Представленных объектов в рекламе немного. Это может быть связано с тем, что у нас отпускной период. И, в принципе, мы это видим. Да, сегодня погода, лето. Народ подразъехался. Поснимали какие-то объявления с рекламы. Это первое. Второе. Второй квартал был очень динамичен. Май, июнь и до середины июля было заметно, что клиенты обратили внимание на недвижимость.
2: Способствовало этому и снижение ключевой ставки, а вместе с ней и привлекательности пролонгирования банковских вкладов.
3: Доходность вкладов стала чуть меньше. Соответственно, те деньги, которые были в виде инвестиций, начали перетекать из денежных вкладов в недвижимость. Ну и, соответственно, объекты подразобрали. И на сегодняшний день представленных объектов на рынке немного. Достаточно, но не так, как было в начале года. Есть определенный дефицит, но и с учетом лета, объекты, которые были по минимальной цене, и клиенты, продавцы, которые готовы были продавать по адекватной рыночной цене, ушли с рынка, были проданы или поснимали эти объявления, то, соответственно, сейчас такой рынок летний. Динамика немножко приостановилась.
2: Что касается стоимости квадратного метра на вторичном рынке недвижимости, Алексей Крупин отмечает небольшой ее рост в связи с летним дефицитом предложений.
3: К середине полугодия цена снизилась где-то опять до 95. Сейчас она чуть-чуть подросла, но в среднем где-то 101-102 тысячи за квадрат. Но опять же, я отталкиваюсь от тех цифр, сколько количество сейчас представлено на рынке и какие цены. То есть объектов на треть меньше, с такими хорошими рыночными ценами их или раскупили, или их сняли, пока ожидая делового сезона, как мы обычно рассчитываем. Вот в Мурманске это сентябрь месяц, чтобы выйти с новой ценой, с более дорогой и попытаться продать подороже.
2: Кроме отпускного периода, который традиционно влияет на местный рынок недвижимости сильнее, чем в других городах страны, давление на рынок оказывает ключевая ставка. О влиянии ее постепенного снижения поговорим с экспертом в следующем выпуске программы.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Двое против сна на Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
4: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
5: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
7: Павиня и Eli Oaks. Reasons.

0: «Золото чартов».
1: Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела» приглашает слушателей PowerHit Radio за подарками. Сомова 11. И прямо сейчас мы приглашаем вас в короткое музыкальное путешествие на вершину хит-парада одной из стран планеты. И сегодняшняя страна находится, если я, конечно, ничего не путаю, на побережье Балтийском.
2: Балтийское море. Там. Сужает это сильно круг. Друзья, традиционно я зачитаю некоторые факты об этой стране. Вы, может быть, до того, как я признаю, что же это за место, догадаетесь, о чем я говорю. Итак, факт первый. Это страна неочевидный. Эта страна стала первой в Евросоюзе, которая на государственном уровне официально признала неязычество.
1: Неязычество?
2: Неоязычество.
1: Неоязычество.
2: Да. Древний культ под названием Диевтуриба. Надеюсь, прочел правильно. Здесь теперь наравне с традиционными религиями. Второй факт. Знаменитые медные заклепки на джинсах. Их изобретатель из Латвии. Твою ж.
1: Из Латвии.
2: Да, не удержался я, но давайте уж я остальные расскажу. Недавно рекорд Гиннесса там был поставлен. Более 600 человек одновременно дули в туманные горны. Шум стоял невероятный.
1: А подожди, а туманные горны это какой-то местный инструмент?
2: Типа того.
1: Собрали 600 человек.
2: 600 значит, человек. И они в горны, как одновременно.
1: Так мы тоже можем разные, конечно, рекорды. Если это рекорд, ребят, но...
2: А почему бы нет? Главное, понимаешь, я так понял, что 800. Относительно рекордов главное желание. Как? И чтобы это не вредило здоровью.
1: Слушай, я в свое время... у нас был художественный руководитель, когда я в Доме культуры, знаете ли, играл в ансамбле. Он говорил, можно собрать 12 человек, и все будут играть на бас-гитарах. Будет прекрасно. Ну, что это за рекорд такой?
2: 600 человек дует в горны. Вот многие рекорды, они же просто на количестве, и все.
1: Зачем?
2: Энтузиастов. Но, чтобы прикольно было.
1: Понятно.
2: Ну и последнее, что я бы хотел сказать, такой, возможно, приятный факт, эстетический. Местные женщины считаются самыми высокими в мире. Средний рост латвийской женщины 172 сантиметра. Модельные агентства за ними охотятся, буквально.
1: Ну, я надеюсь, в каком-то с пачкой денег.
2: Они... Да, не в лесу, устраивая голодные игры.
1: Ну, слушайте, но между это, моделями. Опять же, на самом деле, это все очень субъективно. Есть люди, есть мужчины, которым нравятся высокие девушки, есть мужчины, которым не нравятся высокие девушки.
2: И вот странно, что в стране, где такие высокие женщины, на вершине чартов, если мне не изменяет память, группа из страны, где одни из самых маленьких мужчин.
1: Они просто видят их, думают, мои малыши. Да. Итак, друзья, на самом деле многие жители многих стран думают про корейских исполнителей. Ой, мой малыш, мой краш, они еще обычно говорят. Йон Джун, этот участник, ну, точнее, не участник, это просто сольный исполнитель, выпустил буквально 10 июля этого года свой второй, скажем так, сольный мини-альбом. И вот заглавный трек этого мини-альбома стала композиция «Ice Cream». Трек возглавил топ iTunes в 10 разных совершенно странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Филиппины. То есть, как правило, это даже за пределами азиатского материка.
2: Знаешь, я вот заметил, когда вот эти вот все айдолы, группы кей-поп-исполнителей, когда вот их массовое творчество, это какой-то кей-поп-слоб, как будто бы. А когда они в одиночку что-то делают, как будто бы что-то оригинальное получается.
1: Вот мы сейчас и проверим. На самом деле, еще и успех в интернете у этой песни... В ТикТоке более 84 тысяч видео появились с использованием трека. Ice Cream занял второе место в ТикТок Viral 50. Вы знаете, это где формируют топ из самых вирусных музык, назовем это так. Потому что там зачастую не всегда речь идет о какой-то песне. Ну и на Ютубе выпущен был клип на композицию. Из более чем 20 миллионов просмотров набрал менее чем за неделю. Вот так вот. Витиевато, но, я думаю, все-таки понятно. В общем, невероятно популярная песня. Докатилась она, наконец-то, и до Мурманска в качестве трека, который возглавляет Spotify чарт Латвии. Номер один. Йон Джун, Ice Cream. Настоящий корейский мужчина поет латвийским женщинам.
0: Золото чарта. Золото чарта.

0: Check it, check it, check it, down, down.
1: Я вот прочитал, что еще у товарища Ёнджуна, звучит так немножечко по-северокорейски, вышла коллаборация с кондитерским брендом на фоне успеха вот этой песни. Десерт Sour Lemon Yogurt был распродан тиражом 40 тысяч единиц почти мгновенно. Вот так вот.
2: Ну, слушай, это был лишь вопрос времени, когда какой-нибудь сладкий корейский мальчик заколабится с каким-нибудь сладким брендом.
1: А что касается страны, где эта песня под названием «Мороженое», айскрим переводится именно так, является номером один. Это Латвия. Сегодня мы там гостили. Гоша нам хотел еще кое-какой факт
2: рассказать. Да, один из лидеров по любительской добыче янтаря.
1: О, любительской добыче янтаря.
2: Да, это... то есть вот просто прогуливаешься по берегу моря, такой, оп, янтарь.
1: Нашел.
2: Да.
1: И все.
2: Да, так же, как вот...
1: А так, подожди.
2: Нашли бриллиант в золоте чартов.
1: Да, я же прямо оторопел, когда услышал. Расскажи, пожалуйста, а нет ли там каких-то законов, которые регулируют такие вещи? Например, у нас, если ты найдешь клад, 25% будь добр государству. А что касается янтаря в Латвии, ты не узнал такие подробности?
2: Ну что ж, я на твой вопрос могу сказать... Интересный вопрос. Обсудим его как-нибудь.
1: Ладно, спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Хотите массаж головы в подарок? Просто скажите заветное слово «радио» при записи на любой вид массажа. «Философия тела» — это индивидуальный подход, заботливый сервис, доверительная атмосфера, 70-25-35.
2: Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
5: Кажется, мне срочно нужен выходной.
6: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
7: Мужики, а у вас какой ТВ?
8: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
9: У меня антенна. Каналов маловато.
7: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
10: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
11: Можно потребовать дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
12: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
12: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
13: Как кофе против чая. Как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк. Северное сияние». В августе аренда коттеджей от 4 тысяч в сутки. Прямо сейчас, друзья, уже можно и нужно набирать номер студии 488-448, если вы желаете принять участие в нашем розыгрыше и выиграть сертификат на посещение парка животных на двоих. Кто-то вдвоем может отправиться. Может игрок номер один с игроком номер два. Такое тоже, знаете, случится всякое может.
2: Да, если вы невысоко оцениваете свои знания, эрудицию, ничего страшного, потому что... Ну, или просто критически оцениваете. Потому что вам пригодится удача и интуиция тоже. Факты мы попытались собрать неочевидные местами.
1: И такие же неочевидные подробности относительно этих фактов. Напомню, все факты сегодня будут касаться исключительно даты нынешней. На календаре у нас 4 августа. Кто на связи? Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, меня зовут Юрий.
1: Юрий, очень приятно. Когда-нибудь уже случалась у вас игра в фактомат? Знакомы ли вы с правилами?
3: Да, я каждый день с вами играю.
1: Да вы что? Ну, я так понимаю, не каждый день выигрываете?
3: Нет, нет, конечно.
1: Такое у нас запросто может быть. Ну, в общем, если каждый день играете...
2: Возможно,
1: в очередной
2: все эти разы были подготовкой перед сегодняшней победой.
1: Как пела Нина Симон, it's a new day, it's a new life, feeling good. Две минуты впереди, факты начинаем перечислять, поехали.
2: По народному календарю сегодня Мария Ягодница, Марин день. В этот день на Руси было принято отправляться в лес за ягодами.
3: Да.
2: Да, верно, также считалось, что ягоды, собранные в этот день, обладают особой силой. А день спелеолога – профессиональный праздник, учрежденный Международной федерацией геологов.
1: Не косматых.
3: Да.
2: А вот и нет. Этот праздник решили установить на общесоюзном спелеологическом совещании.
1: Ничего себе.
2: День рождения шампанского сегодня. Напиток назван в честь графства Шамбатон.
1: Шамбатон?
3: Нет. А, да-да-да-да-да.
2: А вот и нет, все-таки Шамбатон – это школа типа Хогвартса Новой Франции. А
1: день шампань, родина шампанского.
2: Да, день печенья с шоколадной крошкой. Праздник пришел из США.
1: Может быть такое? Печенье с шоколадной крошкой.
2: А вот и да, все-таки там это лакомство очень популярно, и оно там появилось впервые. Открыт первый цирк в этот день. Место рождения цирка – город Бостон.
1: Бостон.
3: Да, да.
2: Нет, к сожалению, появился цирк в Лондоне. Совершен первый пассажирский прилет через Ла-Манш. Это было знаком примирения после Столетней войны. Ну, Франции и Англии.
1: Столетняя война. Перелет через Ла-Манш.
2: Нет, она закончилась гораздо раньше.
1: Рейс был обычный, коммерческий.
2: 1961 год. День рождения отмечает Барак Обама. В этот день он родился. 44-й президент США. Он был вторым афроамериканским президентом после Мартина Лютера Кинга.
3: Да.
2: Нет, к сожалению, Мартин Лютер Кинг – это просто общественный деятель.
1: Да, он не стал президентом.
2: 1984 год. Грета Гервиг в этом году.

0: только в конце сказал нет, а все остальные ответы были да. И сработало это только на примете, точнее, не на примете, а на народном календаре. Да. Дальше как-то все вот мимо. Все
1: удача
0: мимо.
1: Подвела. Сегодня не Юрий в день.
0: Сегодня Марий день.
1: Да?
0: Да, Юрий, ну, ничего страшного, не расстраивайтесь.
1: А вот кто знает?
0: Кто знает, кстати
1: говоря. Как ответит другой, да.
0: Мы все равно запишем ваш номер телефона. Вы никуда не пропадаете с трубочки.
1: Да, вы на карандаше теперь.
0: Вы на карандаше. Ваш результат тоже карандашом запишем. Друзья, если кто вдруг желает узнать, у Юрия один правильный ответ, 7 неправильных. Но и в таком случае все-таки победа возможна. Вдруг у игрока номер 2 будет 0 правильных ответов. Все.
1: Или вдруг Юрий оборвет нам телефонную линию.
0: Тоже, такое может быть.
1: Но не надо, пожалуйста.
0: Есть люди, которые обрывали провода 1000 раз. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Активный отдых рядом с Мурманском. Всего 20 минут от города. Туры на квадроциклах от 5000 рублей. Настоящие приключения. Лесные тропы, живописные виды, реки и озера. Подъемы и спуски. Все, что делает поездку незабываемой. myaurora51.ru 911-370-27. Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Итак, Макс Байков снова в студии, но уже с новостями.
3: Да. Еще раз здравствуйте. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5, магнитно-резонансная томография, мощный инструмент на страже вашего здоровья. И вспоминаем вчерашние новости.
2: Ну-ка.
3: И у нас первая связана со вчерашней. Смотрите, Мурманская область поднялась на 25-е место в рейтинге регионов по качеству дорог. А вчера у нас была аналогичная новость, тоже позитивная, но там были другие цифры.
2: Конечно,
3: и наш слушатель Дмитрий сразу отметил, говорит: ребята, что вы говорите, тут другие данные. Начали разбираться, и слушайте внимательно теперь. Короче, почти 63% дорог в Кольском Заполярье отвечали нормативным требованиям. Такие данные содержат очередной рейтинг РИА Новости. Отмечу, накануне эти же РИА Новости сообщили, что Мурманская область заняла 7-е место в России по качеству дорог федерального, подчеркиваю, и регионального значения с показателем 88,5%. Как оказалось, разница в оцениваемых и исследуемых дорогах. Свежие данные затрагивают нормативные требования. Очевидно, всех дорог, а не только федерального и регионального значения. Есть дороги еще другого значения. Так вот, в конце прошлого года в Мурманской области почти 63% дорог общего пользования регионального, муниципального значения и местного значения отвечали нормативным требованиям. Mm-hmm. По данному показателю регион занимает 25-е место в стране. Годом ранее Мурманская область в этом рейтинге находилась на 31-й строчке с показателем качества дорог 60%. В общем, что там растем, что тут растем. Показатели по федеральным дорогам и областным. Так там вообще хорошо. Сворачиваешь в муниципалитет, там чувствуешь, что РИА Новости, то и тут правы.
4: Я уж подумал, Дмитрий возмутился, пошел и самолично поднял Мурманскую область на новое место.
2: Нет, на самом деле,
3: знаете,
2: хорошо
3: что такое
2: быть,
3: статистика?
2: Хорошо быть регионом с одной федеральной трассой. Ну, в целом-то несложно поддерживать ее в нормативном состоянии.
4: Да. Не знаю, как по поводу дорог вообще, но дороги в моем дворе, как после метеоритного дождя.
2: Ну,
4: постоянно.
2: Вот это даже не муниципальное значение, видишь ли? Вот в этом и заковыка.
3: Слушай, хорошая новость для тебя, кратко скажу, о ней чуть подробнее в 12 часов буду рассказывать о том, что деньги, сэкономленные на контрактах по прочим дорогам, в количестве 20 миллионов рублей отправят в том числе и на доремонт мурманских дворовых проездов. Ну, а пока...
2: Готовься.
3: А пока тоже о цифрах. Так вот, как думаете, сколько стоит снос одной деревяшки в Мурманске?
2: Очень много, очень много.
3: Много, это по-разному, знаешь. Вот
2: 70 сегодня... миллионов.
3: Нет, Вячеслав, хорошо, что вы не работаете в администрации.
2: Ну, конечно.
3: От 1 до 7 миллионов рублей. В Мурманске при этом 212 деревянных домов. Об этом Бипорту рассказали в городской администрации. Журналисты обратились, говорят, а что нам сразу-то все не снести? Ну вот, и мы привели такую статистику. Согласно плану, в этом году снос аварийного жилья проводится в несколько этапов. Их 7. В бюджете города на снос домов было заложено изначально 49 миллионов рублей. Сейчас власти утверждают новый список аварийных и подлежащих сносу домов. В общем, еще раз повторю, стоимость все зависит от того, из чего сделан дом, где он находится, как много вывозить надо, большой он или небольшой, фундамент такой или сякой, крыша сохранилась или он погорел там уже весь. И, ну, что хочется сказать, приятно, что мы с вами не в Беломорске. Потому что там, еще раз напомню эту историю, у нас так, к счастью, не происходит. Там снесли деревянный дом, рядом построили, ну, не спеша, конечно, но так, рядом построили два новых дома, и приезжает глава региона вручать ключи от квартир в новых домах. А тот дом, снесенный уже более года назад, он так вот кучей и валяется. И люди, когда весь год задают власти вопросы в Беломорске, говорят, а что не вывозят-то? Те говорят, денег нету. Ну, пока глава региона там находился, они загнали туда технику. Прямо на эту кучу, и якобы техника там что-то работала. Как глава уехал, технику убрали, все до сих пор лежит. Это я инспектировал сам буквально несколько недель назад.
4: Знаешь,
3: у нас такого не происходит. Классно, и это хорошо.
4: Я в детстве мечтал работать с носителем домов. Думал, это такая крутая работа.
2: Demolition Man.
4: Да, врубаешь ACDC, как разгоняешься на технике.
3: Я думаю, что каждый день ACDC слушать и разгоняться, это так себе для здоровья.
2: А, так а все так себе для здоровья, я тебе хочу сказать, так или иначе.
3: Так, ладно, следующая новость тоже касается в какой-то степени здоровья. Администрация Кировска отказалась от идеи установить общественный туалет на центральной площади города. Вот мы с вами переживаем, что не знаем, что у нас там за забором. Надеемся, что не то же самое. Так вот, пишут, так как мнения разделились, и единодушного одобрения эта новость не получила. Для туалета выберут другое место. На площади туалета не будет, сообщила администрация Кировска. Как пишет Северпост, чиновники добавили, что о вариантах установки туалетного модуля будет сообщено позже, когда будут известны возможности подключения к канализации. Отмечу, увидев начало строительства туалетов на площади, кировчане в пабликах, ну там не было особого разделения на самом деле мнений. Они в большинстве своем, 99% постов было о том, что, ребята, что вы делаете?
2: Остановитесь!
3: Быстро раскритиковали эту идею. При этом горожане считают, что места общего пользования нужны, но вот место это выбрано неудачно. На самом деле, это вот, я так понял, что площадь перед гостиницей.
2: Где вот эта башенка?
3: В Кировске, да, башенка получается слева, гостиница справа, и вот непосредственно на этой площади, к счастью, не в центре.
4: Но было бы монументально.
3: Там клумба есть, да. Но как-то вот сбоку это достаточно странно бы смотрелось. Действительно, так себе вариант, о чем думали. При том, что, как обычно, граждане заметили тогда, когда уже там, по-моему, некое основание появилось. Они стали спрашивать, а что это, что это? А оказалось, что вот это, они говорят, этого тут не надо.
2: Не надо, мы потерпим.
3: Не, они-то потерпят, конечно, там какой-то бум туризма, вот тоже есть проблемка. Ладно, еще одна новость. Долина Уюта у нас готовится принять престижные соревнования по велоспорту с 9, то есть с воскресенья уже и до 16 августа. Неделю на трассах будет проходить второй этап Кубка России по велосипедному спорту, чемпионат и первенство страны, а также любительский чемпионат России. Соревнования соберут просто 250, а то и больше сильнейших велогонщиков страны. Соревнования такого масштаба в Мурманске, как заявляет нам в спорткомитете, будут проводиться впервые. Я, честно говоря, не помню. Это прям, реально очень круто. Очень много возрастных групп. Это все очень интересно выглядит. Можно туда приходить и в какой-то день выбрать и прийти поболеть. Ищите информацию в интернете. Это интересно. Потому что интересно, как стартуют, как финишируют. И в долине Уюта есть места, где вот можно будет все, какую-то часть трассы увидеть.
2: Угу. Вот обязательно. Так.
3: Всех туда приглашаем. Не обязательно, чтобы вы велосипедом увлекались. Можно просто классно провести какое-то время. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходимо консультироваться. Консультация специалиста. И вот этот специалист будет уже из ИИ.
2: Думаешь?
3: До чего дошел прогресс.
2: Спасибо, Максу.
3: До свидания.
2: Это были первые утренние новости, но будут еще и последующие. 12-часовые, 14-часовые и 16-часовые. Все это будет дальше на 104.5. Ну, что касается этого выпуска, знаешь, меня больше всего насторожила фраза, когда они уже начали строительство туалета. Строительство туалета. То есть это не один какой-то модуль. Привез кран, поставил и уехал.
4: Бригада собралась.
2: Что они там собирались построить?
4: Расчеты.
2: Там, наверное, был какой-то первый в мире строительный, в смысле, туалетный небоскреб или что? Почему?
4: Но если прям в центре города, то, возможно, это такое, знаешь, культурное место вот для местного сообщества.
2: Да, это уединиться, где можно как-то побыть, помедитировать, опять же, музыка.
4: Буквально точка притяжения целого города.
2: Да, почему, кстати, горожане возражали?
4: Проводили бы какие-нибудь, я не знаю, уличные концерты, фестивали.
2: Нет, уличные концерты, фестивали проводят, как правило, на главной площади, да. А ты просто сидишь там и слушаешь.
4: Да?
2: У тебя там специальную дырочку сделать, чтобы ты мог и слушать, и смотреть. Так, по-моему, во всех вот таких вот сооружениях делают, особенно в деревне. Там есть и дырочка, и слуховое отверстие. Ладно, друзья, это все шутки, но если по-серьезному, то ничего серьезного мы в любом случае не будем говорить. До 11 утра. Двое против сна. Здесь Егор Симонов, Вячеслав Каверин. Всем еще раз доброе утро.
0: В Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
2: В гостях хорошо, а дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk/skandinavia.ru.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
5: на Power Hit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «ЗОВ». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А.
2: Сейчас в Мурманске около 11 градусов тепла. Температура продолжает держаться около этой отметки. Ветер продолжает дуть с запада, но может и сменить свое направление на северо-западное. В целом погода в течение всего дня обещается облачной, пасмурной, возможен даже и небольшой дождь в дневные часы. А температура воздуха может немножечко все-таки приподняться над вот этой 11-градусной отметкой и достичь уровня в 12-13, а там, чем черт не шутит, и на 14 замахнуться. Представляешь, да, как тебе будет тяжело?
1: Ну, вообще по области сейчас где-то вот плюс 11, я вот смотрю по многим городам области, но холоднее всего, насколько я понял, сейчас в Мурмашах, там плюс 9, если мне не изменяет память, а теплее всего, по-моему, в Умбе, там уже плюс 14.
2: Ну, кстати, Умба, да, там сейчас немножечко другой климат, там в течение всей этой недели вполне себе комфортная летняя температура. Да. Напомним, в данный момент в городе плюс 11, и в течение дня пасмурно, от 11 до 13 тепла, ну и, возможно, временами дождь. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «ЗОВ» Мурманск. Кухни на заказ, корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера, широкий ассортимент для любого бюджета.
1: Гарантии до 5 лет. Ленина, 27А, второй этаж.
0: Ешь, бодрись, проснись, двое против сна на Power Hit Radio.

0: power.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-7530-128-20.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на PowerHit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: Самый болтливый наряд ДПС. Двое против сна на PowerHit Radio.

0: Трындятина.
1: Так, ребята, у нас пора немножечко огласить разнообразных трендов. И сегодня, как и всегда, по вторникам мы этим займемся при поддержке нашего партнера, спонсора рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», спеццены на отдых в августе. И начнем мы с очень необычного тренда, но он тебе, Гош, понравится обязательно. Этим летом в Европе набирает обороты необычный туристический тренд. Люди все чаще отправляются не на жаркие пляжи, а туда, где прохладно.
2: Добро пожаловать.
1: Французские аналитики изучили статистику бронирования отелей и обнаружили любопытную закономерность. После периода экстремальной жары в Париже, ну и не только в Париже, интерес к северным городам резко вырос. Например, количество запросов на гостиницы в Копенгагене, столице Дании, выросло сразу на 246%, а в Дублине, столице Ирландии, на не менее впечатляющие 151%. Представляешь? Исследования на этом не закончились. Выяснилось, что летом 26-го года путешественники стали гораздо чаще выбирать юг Финляндии и Норвегию. Ну, кстати говоря, пока еще только юг Финляндии, а не север. Причем в моду вошли не только северные страны, но и более прохладные регионы привычных туристических направлений. Например, Галисия на севере Испании. А как-то принято там больше ездить в Каталонию, куда-то в Андалузию, а нет, уже в Галисию путешествует. Трентино-Альто-Адидже в Италии, а также французские Нормандия и Эльзас. А похоже, теперь туристы выбирают не только красивые виды, но и комфортную температуру. И, по словам экспертов, количество бронирований в Осло выросло на 154% по сравнению с 2025-м, а Хельсинки 124%.
2: А я вот, знаешь, все-таки никогда не понимал, откуда вот это вот желание летом на юга. То есть вот и так жарко, а ты в еще более жаркое место. По-моему, достаточно здраво. То есть летом туда, где посевернее, попрохладнее, а, например, зимой, когда дома холодно, можно и на юга.
1: Логично. Специалисты считают, что все больше людей готовы менять привычные маршруты и открывать для себя новые места, если там можно провести отпуск без изнуряющей жары. Но говорить о глобальной революции в туризме пока рано. Одни уверены, что популярность прохладных направлений будет только расти. Другие напоминают, юг Европы по-прежнему привлекает путешественников богатой историей. То есть есть любители посмотреть на руины, они тоже туда могут проехать. Пляжи, есть любители полежать на пляже, они туда тоже поедут. И более доступные цены. Но ни для кого не секрет. Секрет, что скандинавские страны — это очень дорого по сравнению с континентальной Европой. Ну, цены в Норвегии, если их перевести в евро, там только обняться и плакать. Даже для европейцев из, допустим, Испании приехать туда, и, это будет достаточно такой ощутимый удар по бюджету.
2: Европейское Сочи.
1: Ну, в этом типа смысле. Того. Да. Шведский профессор Стефан Гослинг, какая у него фамилия, считает, что туристический поток сейчас увеличивается практически во всех странах, и связывать это исключительно с жарой пока недостаточно и данных, и оснований для этого. Ну что, а у вас что? Какие
2: тренды?
1: У меня
2: интернет-тренд. Так. Как-то чувствую, как будто, знаешь, моложусь. Hello, fellow kids. Я тоже слушаю рэп и танцую R&B. Итак, тренд 3. Славянские дивы. Three Slavic Divas. Это неожиданный вирусный феномен, который захватил зарубежный ТикТок, в основном американский. Суть в чем? Иностранные пользователи массово копируют танец вот трех девушек из российского мультфильма про богатырей.
1: Вот этих вот жен,
2: да,
1: как
2: боевых
1: звали?
2: Подруг.
1: Настасья Филипповна, у Добрыни Никитича была Любава, была у Алёши Поповича, и у Ильи Муромца была Алёнка.
2: Я, для меня это блондинка, шатенка и рыжая. Я вообще вот о них ноль информации вот запомнил.
1: У них был разный цвет волос. Я не помню.
2: Да. Так вот, откуда эти славянские дивы взялись вообще? Сцена, в которой три девушки в русских народных костюмах исполняют озорную песню и танец. Угу. Создатели мультфильма, кстати, признали, что этот танец пародия на движение Бритни Спирс в клипе «Токсик». Внезапно. Мне теперь хочется,
1: знаешь... Спустя столько лет они это признали.
2: Мне хочется теперь пересмотреть этот клип с одной стороны, с другой стороны открыть окошко вот с этим танцем и сравнить, на самом деле. Как тренд вообще набрал обороты? Один из пользователей наложил на этот фрагмент вместо оригинальной песни западный трек. Например, японских музыкантов Гига и Тедди Ллойд, если я не ошибаюсь. Ролик мгновенно стал вирусным, ну и породил волну. То есть повторение танцев и образов, то, типа, девушки собираются подругами там в количестве 3 штуки, снимают видео, где повторяют движения, надевают платки, сарафаны и копируют мимику персонажей. И вот новое имя героини прозвали Slavic Divas, славянские дивы, или Slavic Buddies. Баддис — это на сленге стильные, уверенные в себе девушки.
1: Ничего себе. Ну, у нас сегодня прям погружение...
2: Urban Dictionary у нас сегодня
1: в мир ТикТока.
2: Да, эксперты считают, что сработал механизм визуальной узнаваемости. То есть 3 ярких типажа, идеальный материал для косплея и фан-арта.
1: Ну, кто мог подумать, что в 2000-х, ну, где-то в середине 2000-х появилась та серия, о которой идет речь, где вот все 3 они танцевали этот танец?
2: Слушай, на самом деле, по-моему, 2 года назад... был тренд на мультфильм «Остров сокровищ».
1: А, ну да.
2: Где доктор Ливси, где Джим Хокинс и третий.
1: Ну, Ливси — это бессмертный персонаж. Одновременно шли под музыку из фонка. Под фонк, да.
2: Поэтому чего бы нет.
1: Сейчас вот возродили старые, у нас уже почти позабытые, уже мало кто ходит на мультфильмы про богатырей, хотя они выходят каждый год. Я уже не знаю даже, сколько там серий вышло.
2: Знаешь, что интересно? В трендах наша, ну, такая старая и относительно старая мультипликация, в то время как новая, ну, вообще как будто бы неинтересно.
1: Но, тем не менее,
2: говорит о многом.
1: Мультфильм получился настолько, скажем так, бессмертным, что теперь увековечился и в международных трендах. Я думаю, давай на этом и на сегодня и закончим. Достаточно информации, в том числе поводов для размышлений мы дали нашим слушателям. Напомним только, что спонсор рубрики «Аврора Парк Северное Сияние». Бывшая локация МКТИ всего в 20 минутах от города. Туры выходного дня для семьи, друзей и коллег. Активный отдых, уютное кафе на Рогах. Внимание! В августе аренда коттеджей от 4000 в сутки.
2: myaurora51.ru 911-370-27.
0: Будильник, зарядка, душ, завтрак и двое против сна. 5 элемент вашего утра.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
2: Эти двое уже выспались. Или просто изощренно лунатят.

0: Фактомат.
1: Снова мы здесь со своими фактами, а вы, друзья, наверняка уже здесь со своими телефонными звонками. Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк», «Северное сияние». В августе аренда коттеджей от 4000 в сутки. Кто-то дозвонился? Алло? Нет, не дозвонился. Мы сейчас проверим еще раз. А пока напомним, наше правило – 2 минуты. Разные факты, касающиеся 4 августа, перечисляем. Подробности этих фактов тоже говорим, но вот в этих подробностях можем немножечко приврать. Алло, кто на связи?
2: Алло, здравствуйте.
1: Как зовут вас?
2: Алексей.
1: Алексей. Вы у нас сегодня играете против Юрия. Вы знаете об этом? Юрий играл час назад.
3: А вы точно не Юрий?
1: Алексей играет против Юрия. Юрий играл час назад, дал 1 правильный ответ. Вот теперь Алексею для того, чтобы победить, достаточно дать всего лишь 2 правильных ответа.
3: Но если, Алексей, проиграете, то лучше из дома сегодня не выходить.
1: Да, это будет, конечно, эпично, и надо будет остерегаться.
3: Сегодня день неудачный, да.
1: Итак, готовы ли вы? Алексей, хочу я вас спросить. Сыграть против Юрия. Понеслась.
3: По народному календарю сегодня Мария Ягодница, Марин день и утренняя роса в этот день считалась целебной. Женщины умывались ею, веря, что это придаст коже белизну и чистоту.
1: Ну-ка.
2: Нет.
3: К сожалению, да, росу собирали в серебряную посуду для этого. День спелеолога сегодня — символ праздника Винни-Пух, застрявший в кроличьей норе.
2: Да.
3: Нет, это я выдумал и посмеялся в процессе.
1: Фантазия, но было бы забавно.
3: День рождения шампанского сегодня. Создателем этого напитка считают Жана Марата.
1: Жан Марат.
3: У нас улица Марата есть.
1: Угу.
2: Нет, ну то, что шампанское сегодня, да, а Жан Марат нет.
1: Жан Марат, да, это правильный ответ.
3: Вы правы, да, это был монах бенедиктинец Пьер Периньон. День печенья, шоколадная крошка сегодня. Раньше она называлась Божьей коровкой за шоколадные вкрапления.
1: Интересно.
2: Нет.
1: Абсолютно.
3: Действительно,
1: верно.
3: Это я тоже выдумал. Открыт первый цирк в этот день. Это произошло в 1768 году в Лондоне, как нам уже известно.
2: Нет.
3: Да, год все-таки верный. Первый классический цирк появился именно в этом году. Совершен первый пассажирский

0: А еще раз, какой ответ у вас? Да, она сняла этот фильм?
1: Да.
0: Нет, она не снимала
2: этот фильм. Кинолента.
0: Но, тем не менее, режиссер и сценарист, она достаточно известный. А что касается вас, Алексей, мы вас всячески поздравляем. Удалось вам дать не то, что два, а целых четыре правильных ответа. И этого, как вы понимаете, оказалось достаточно для победы. Соответственно, призываю вас не класть трубку. За эфиром мы с вами еще поболтаем о том, о сём, о том, в основном, как вы будете получать свой приз. Ну и в заключение будем напоминать, что спонсор рубрики «Аврора Парк Северное Сияние». Если суетно в городе и нужен быстрый перезапуск, соберите компанию и устройте северный уикенд. Парк с хаски и оленями, беседки для шашлыка, баня с чаном, мото и саптуры, мотовесельные туры. myaurora51.ru 911 370 27.
3: Фактомат.

0: Вот знаете, друзья, хотелось бы, конечно, принять во внимание тот факт, что первый коммерческий полет через Ла-Манш состоялся в этот день много лет назад, и летели из Англии во Францию. То есть больше всего сюда подходит, конечно, песня «Лондон-Париж».
1: Идеально подошла бы, но на наши запросы Ираклий не ответил, проигнорировал нас, но поэтому вот не будет вам этой песни.
0: Есть просто песня про полет «Зиверт и Нилетто Fly 2» Гоша Симонов.
1: Вячеслав Каверин.
0: Двое

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. УАЗ официально переименовал легендарную модель в «Буханку». Теперь на сайте автопроизводителя фигурирует только народное имя. От трехбуквенного СГР, обозначающего, кстати, старый грузовой ряд, решено полностью отказаться. При службе УАЗа смену названия подтвердили, уточнив, что процесс официальной регистрации привычного товарного знака уже запущен, и с августа название «Буханка» применяется в большинстве коммуникационных материалов. Исключение составляет лишь техническая документация, в которой останутся прежние модельные индексы. Напомню, заявки на регистрацию товарного знака «Буханка» с написанием на кириллице и на латинице были поданы в Роспатент в апреле. Сегодня в легендарное семейство входят версии с однорядной и двухрядной кабиной, пятиместной и семиместной комби, двухместный и пятиместный фургон, девятиместный автобус и подготовленная к тяжелому бездорожью спецверсия «Экспедиция».
0: Акселератор.
3: Водитель из Тульской области стал лучшим таксистом страны. В Омске завершился финал 8-го всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Победителем сезона этого года стал представитель Тульской области Руслан Тесаков. Он получил новый автомобиль «Лада Искра», денежный приз 150 тысяч рублей и почетное звание лучшего водителя такси страны. Федеральный финал впервые состоялся в Омске. До этого участники победили в региональных этапах конкурса и получили право представить свои субъекты федерации на всероссийском уровне. Финал состоял из трех этапов. В теоретической части водители отвечали на вопросы по законодательству таксомоторной отрасли, истории и географии России. На практическом этапе соревновались в парных заездах. За 3 минуты им необходимо было заехать в гараж задним ходом, выполнить параллельную парковку, пройти змейку с переменным шагом задним ходом, совершить поворот на 90 градусов и точно остановить автомобиль перед стоп-линией. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр-партнер. Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц, Кольский 110/1, 655-655. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
1: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: Turn on Power Hit Radio.
10: Your number one hit music station.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе уже плюс 12 градусов. Ветер дует с запада. Скорость его составляет от 4 до 8 метров в секунду. В течение дня ожидается облачная с некоторыми прояснениями погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер останется северо-западным, западным и умеренным. Температуру воздуха синоптики прогнозируют на уровне 11-13 градусов тепла. Сейчас в городе, напомню, плюс 12. Спонсор прогноза погоды — «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2-00-14.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Когда надо платить за капремонт в новостройке? На этот вопрос ответит начальник организационно-правового отдела Фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: Такой закономерный вопрос возникает у всех жителей новостройки. Спешим успокоить, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома возникает не сразу. В силу жилищного законодательства Российской Федерации обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включенном в такую региональную программу при внесении в нее изменений, возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее, чем в течение 5 лет. С даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта.
2: Таким образом, новый многоквартирный дом включается в региональную программу капитального ремонта после введения его в эксплуатацию. На территории Мурманской области обязанность по уплате взносов у собственников помещений в таком доме наступает через 59 месяцев.
3: Почему нужно платить за капремонт в новом доме? Во-первых, так создается резерв средств. Даже несмотря на то, что дом новый, износ конструкции неизбежен, сумма на капитальный ремонт копится заранее, чтобы накопить средства к тому моменту, когда потребуется проведение серьезного ремонта. Во-вторых, это профилактика будущих расходов. Ремонт кровли, инженерных систем, фасада и других элементов здания требует значительных затрат.
2: Как подчеркивает начальник организационно-правового отдела Фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, регулярные взносы позволяют равномерно распределять финансовую нагрузку между всеми жильцами, а также планировать будущие работы.
3: Несмотря на то, что застройщик несет ответственность за качество строительства в течение гарантийного срока, обычно это 5 лет, владельцы квартир все равно должны заботиться о будущем состоянии дома. Взносы на капремонт помогают поддерживать здание в надлежащем состоянии даже после окончания гарантии.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. Power. Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: В гостях хорошо, а дом построит Скандинавия-Север.

котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». sever.sk-skandinavia.ru 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
6: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
7: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
8: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
7: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
10: Turn up your stereo. That is so cool.
11: Turn on Power Hit Radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Железная руда в порту по объему впервые опередила уголь. Грузооборот Мурманского морского торгового порта в июле составил 1 миллион 180 тысяч тонн, что в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, впервые железная руда превзошла уголь по объему перевалки за месяц, сообщили в пресс-службе порта. Там назвали сдвиг историческим и отметили, что это результат последовательной работы порта по диверсификации грузовой базы в рамках стратегии портового альянса. Как сообщает ГТРК «Мурман», после переориентации российского угольного потока на восток, экспорт угля через северо-западное направление стал менее привлекательным для грузоотправителей. Фокус в порту был смещен на металлургическое сырье, не требующее длинной логистики до причалов. Возможность работы с крупнотоннажными судами позволила увеличить объем партии и, как следствие, сократить транспортные издержки. Инфраструктура для перевалки угля была адаптирована под новый вид груза, что сделало торговый порт более гибким. Доля убыточных организаций в Мурманской области по итогам полугодия превысила 48%. Общий доход крупных и средних компаний – 51 миллиард рублей за 6 месяцев, сообщает Мурманскстат. Почти каждая вторая крупная и средняя компания работали в убыток. Они оцениваются почти в 10 миллиардов рублей. Отмечается, что доля убыточных организаций при этом растет по отношению к уровню января-мая 2025 года. Она увеличилась на 4,8%. 20 миллионов рублей дополнительно направят на ремонт дворовых проездов в Мурманске. Средства удалось сэкономить по итогам торгов Дорожного фонда. Между тем, как пишут «Аргументы и факты» Мурманска, жители области подали 187 обращений о ямах на дорогах. Ожидается, что дополнительное финансирование позволит привести в порядок дворы, которые первоначально не попали в основной перечень работ. Ранее в этом году на ямочный ремонт дворовых территорий в Мурманской области выделили 300 миллионов рублей. Из этой суммы 200 миллионов предназначены для областного центра. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
3: Компания «Консультант ИТС».
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
7: Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Итак, прямо сейчас в Мурманске плюс 12 градусов. Ветер западный, 4 в порывах, уже достигает 9 метров в секунду. На завтра синоптики обещают ровно такую же погоду, как и сегодня. Ничего, по сути, не изменится. Мы будем по-прежнему находиться во власти циклона, причем не самого теплого. Облачная, с прояснениями погода, временами небольшой дождь, ветер северо-западный, западный умеренный, температура воздуха около 12-14 градусов тепла в максимуме. Напомню, сейчас в городе плюс 12, ветер западный 4-9 метров в секунду. А спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставят прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, Огарнип 314-511-011-2300-14.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании ЦСМ. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: The best music. Radio station. 104.5 FM. Oh.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
2: В связи с закрытием продаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
4: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
5: Физкульт-привет!
6: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
7: You're listening to the best music radio station.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Среда в Мурманске обещает быть почти точной копией вторника. Все та же серая облачность, западный и северо-западный умеренный ветер, все так же не исключен дождь. Ну и термометры покажут ровно те же цифры и числа. От 9-10 ночью до 11-13 градусов со знаком «плюс» днем. Единственное отличие – в среду в вечерние часы есть вероятность прояснения. Как говорится, будем держать кулачки. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
4: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
5: Power.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт».

0: Сит.
1: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. МФЦ в Мурманской области не принимают посетителей из-за отключения электроэнергии. Ограничение введено с 10 утра и касается предоставления всех видов услуг, кроме выдачи готовых документов. В центральном офисе МФЦ, где находится серверное оборудование, нет электроэнергии. По информации Мурманской областной электросетевой компании, аварийно-восстановительные работы продлятся до 17 часов. Прибыль Мурманского траулового флота упала в 427 раз. По итогам первых 6 месяцев флот получил прибыль лишь 12,5 миллионов рублей, сообщает Северпост. Это в 427 раз меньше, чем за такой же период прошлого года. Суммарная выручка траулфлота по итогам первого полугодия при этом упала на 30%, а выручка от продаж рыбопродукции снизилась на 29%. По данным телеграм-канала «Рыбфронт», в прошлом году в первом полугодии позитивный результат обеспечили доходы по курсовой разнице в размере более 6 миллиардов рублей. В нынешнем году, напротив, выросли расходы по курсовой разнице до 640 миллионов рублей. Федеральная налоговая служба России по Мурманской области просит суд признать банкротом компанию «Першерон» из-за долгов в 258 миллионов рублей. Это не первое заявление в отношении перевозчика. Как сообщает Nordnews, новое заявление подано 31 июля. Впервые с таким требованием обращался частный предприниматель в 2021-м, однако суд постоянно отказывал в иске. Цепочка учредителей и директоров фирм включает Аванеса Гамбаряна, Мисропа и Аганеса Шанкаянов. Мисроп Шанкаян скрылся в ходе расследования уголовного дела о неуплате налогов. Напомню, правоохранители расследуют несколько дел о выводе за границу средств, которые были получены за выполнение госконтрактов. Задержан Аганес Шанкаян. В Коле на некоторых улицах проведут земляные работы. Администрация города предупредила жителей нескольких улиц о проведении земляных работ и попросила быть осторожнее, сообщает Nordnews. В Коле вдоль улиц Победы, Поморской, Защитников, Заполярья и Красноармейской кладут кабель для питания нового микрорайона на Поморской набережной. В администрации уточнили, что работы продлятся до конца сентября. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 62-22-00. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 16.00.

0: 104.5 начинается дневной эфир за пультом Света Владимирова. И если в понедельник мы все потихоньку въезжали в рабочую неделю, раскачивались, то сегодняшний день уже можно сделать более разнообразным, ведь он наполнен интересными событиями. Итак, только в мире сегодня отмечают день рождения шампанского, день гостя, день спелеолога и день одиноких работающих женщин. Кстати, последнему празднику исполняется уже целых 20 лет, и был он создан для того, чтобы поддержать женщин, которые успешно строят карьеру, но пока не встретили свою вторую половинку. Так что, девчонки, сегодня идеальный вечер для девичников и поддержки той самой подруги. Впрочем, если вы и на самом деле хотите ее поддержать, то тогда надо устраивать точно не девичник. Если у вас есть персональный повод отметить сегодняшний день, непременно расскажите об этом в эфире. Я жду ваших сообщений через сайт pichar.ru в приложении Power и в нашей группе ВК. Всем желаю отличного настроения и бодрости в этот вторник.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power.

0: на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Опять интернет глючит.
3: В танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Плюс 12 градусов сейчас за окном. Очень пасмурно. Возможен днем небольшой дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сегодня и завтра наш полуостров будет находиться под влиянием южной периферии обширного циклона, центр которого находится в Баренцевом море. По области сегодня облачная с прояснениями погода. Местами идет дождь, ветер северо-западный умеренный, температура воздуха от плюс 10 градусов в Териберке до плюс 16 в Умбе. Так что где-то еще немножечко теплее, чем в Мурманске. В Мурманске, напомню, плюс 12 сейчас. Ну и для тех, кто любит водные развлечения, уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летнего периода. Но на каких-то реках они выше на 3 сантиметра, а на каких-то и на целых 44. Температура воды на 4 августа на большинстве рек равна 13, от 13 до 20 градусов. Не так и холодно, между прочим, можно и занырнуть. Ну а на горных реках около 7-8 градусов выше нуля. На озерах и водохранилище 15-19 со знаком плюс. Но это тоже не так и плохо, особенно для тех, кто любит на сапах поплавать. Прекрасная температура. Спонсор прогноза погоды – компьютерная академия ТОП. Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
0: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета. Feel the power. Power
2: Hit. Yes! Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Любовная сенсация от Мадонны прозвучала только что в эфире, а я с удовольствием приступаю к выполнению ваших музыкальных заявок. Первая из них прозвучит для Алекса. Он заказал LB1 «I Need a Sun». И действительно, многие из нас иногда нуждаются в таких знаках судьбы.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
7: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
8: Holy Flame, Iowa и Doves. Love you.

Новинка от Holy Flames «Ловлю» называется, запала в сердца многих. Только что она прозвучала по просьбе Алены. Ну а предыдущий трек этого исполнителя тоже вызвал неоднозначную реакцию на

0: Давайте друг другу приветы. Ну а в автохите мы сегодня отметим другой праздник. Это день рождения шампанского. В этом году этому напитку исполняется 358 лет. По легенде, именно 4 августа 1668 года бенедиктинский монах Дом Периньон, какое звучное имя, случайно изобрел метод вторичного брожения в бутылке и подарил миру всеми любимый напиток. Хотя историки спорят о точной дате, праздник уже давно стал поводом поднять бокал с пузырьками и вспомнить о французском шарме. Но поскольку мы с вами за рулем, то мы вспоминаем, что как раз за рулем этого делать не стоит, только после. Итак, Сюзан, шампань, что же еще может звучать в этом часе в рубрике «Автохит»?
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: сезон шампаня в тихит этого часа. Ну а всем, кто сейчас за рулем, хорошей дороги и хорошего настроения. Я знаю, что многие девчонки сейчас улыбнулись и подумали, именно этого знака мне сегодня и не хватало. Спонсор рубрики — студия «Философия тела». Только по 8 августа получите в подарок массаж головы при записи на любой вид массажа. Кодовое слово «Радио». Эффективные техники, профессиональный индивидуальный подход к каждому. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
3: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
4: Аппарат! Мама рада! Охраняет нас армата!
5: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
6: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
7: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
8: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

мелодичной композиции кому-то захочется услышать шепот. И вы его услышите. Но он будет такой же энергичный, потому что это будет шепот от Джоэл Кори. И прозвучит он специально для Игоря по его музыкальной заявке.

Ну и следующая музыкальная композиция от Трампеса прозвучит для нашего слушателя. Называется она «You are lonely tonight». И очень хочется надеяться, что это не намек на тех одиноких девчонок, которые классно работают, но все еще одиноки.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

третью годовщину своего профессионального праздника. Вот так вот. Ну, специалисты эти лазают по пещерам, изучают карстовые полости, подземные реки, уникальные экосистемы. Ну и мне кажется, что в этот день однозначно где-то проходит слет спелеологов, где они делятся своими открытиями и вспоминают самые рискованные экспедиции. Вот там интересно было бы побывать. Спелеологи — это не просто обыкновенные люди. Вот они чем-то отличаются от нас, от всех. Они спускаются в самые таинственные места и, главное, могут разглядеть прекрасное там, где обычно мы ничего не видим, во тьме и глине. Ну и, кроме того, с пещерами всегда связано большое количество тайн, загадок. Это царство тиши и безмолвия. Ну и одна из самых древних и популярных у археологов пещер находится в Таиланде, называется она Нам Лот. Там был найден человеческий скелет, которому более 20 тысяч лет. Для всех спелеологов ставлю композицию «Underground». Может быть, она, конечно, и не про пещеры, но давайте подумаем, что про них.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: Power Hit.
6: Сила твоего дня.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Тучки все мрачнее и мрачнее собираются. Плюс 13 сейчас в городе. Возможен небольшой дождь. Ветер усилился, северо-западный 3,7, а в порывах он может достигать и 12 метров в секунду. Я знаю, где сейчас классно. Здорово сейчас над облаками. Потому что когда летишь на самолете, ты летишь над всем этим облачным фронтом. И вот, когда приближалась я к Мурманску на самолете, мы наблюдали где-то после 11 вечера изумительный закат. Сегодня, я думаю, если вдруг тучи разбегутся, хотя вряд ли, то мы тоже ближе к ночи сможем посмотреть закат. Ну, а полноценного темного времени сейчас все равно нету, потому что белые ночи сейчас в Мурманске проходят, показывают. В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии обширного циклона, центр которого в Баренцевом море. По области сегодня облачно с прояснениями, местами уже идет дождь, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха от плюс 10 градусов в Териберке до плюс 16 в Умбе. Напомню, у нас в городе сейчас плюс 13. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролово 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50.
0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104,5.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он... ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Счет в вашу пользу. Лето. Время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если села батарейка, Power Your Day.

0: тепло. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Задумывались ли вы, почему после долгой прогулки или качественного массажа ног отпускает все тело? Все дело в том, что наша стопа – это фактически уменьшенная копия всего организма. На PowerHit Radio рубрика «Две минуты с пользой». Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Есть в Китае династия врачей, которые могут многое сказать о человеке, лишь взглянув на его старую ношеную обувь. О том, кем работает человек и где живет, какой у него характер, какие привычки, а самое важное, чем он болеет. И это не шаманство, это веками накопленный анализ характерных изменений обуви, а значит, стопы. На стопе этой небольшой площади сосредоточено более 70 тысяч нервных окончаний и десятки биологически активных зон, которые напрямую связаны с внутренними органами. Ну, смотрите сами, пальцы отвечают за голову, зрение и слух. Свод стопы – это проекция позвоночника и органов ЖКТ. Пятка тесно связана с состоянием органов малого таза. Специалисты-рефлексологи не случайно называют стопы коммутатором связи человеческого тела. Когда человек лежит, этот коммутатор бездействует. Но когда он встает на ноги, в различные органы поступают сигналы. Для того, чтобы привести свои печень и почки, например, в плохое состояние, вовсе не обязательно плохо питаться. Достаточно просто мало двигаться. При малоподвижном образе жизни не происходит естественного массажа рефлекторных точек, что, в свою очередь, может быть пусковым механизмом заболеваний. Чтобы заболеть, достаточно просто лежать. Хороший массаж стоп – это не просто приятный ритуал, а мощный инструмент настройки здоровья. Стимулируя нужные точки, мы можем улучшить кровообращение, снять мышечные зажимы в спине и даже нормализовать сон. Если регулярно уделять внимание своим стопам, можно заметно снизить уровень стресса и помочь организму быстрее восстанавливаться. Вечерний самомассаж в течение нескольких минут – это самая простая и доступная инвестиция в наше самочувствие. Ну а в отпуске горячий песок, галька, утренняя роса, свежая трава, неровности почвы – самое естественное механическое воздействие на стопу. Мы сами в состоянии стимулировать работу внутренних органов и обмен веществ. Мы в состоянии восстанавливать общий энергетический баланс в организме. Просто немножко забыли об этом. Возьмите пульт управления вашим организмом в свои руки. Уделите время стопам. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 20-70-50.
1: Две минуты с пользой. Если выжат как лимон,

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» массажная студия «Философия тела» делает подарок только для слушателей PowerHit Radio. Сомова 11. В этом часе в рубрике «Автохит» еще глубже погрузимся в музыкальную историю. 4 августа 1956 года Элвис Пресли выпустил сингл «Hound Dog». Интересно, что изначально до него эту композицию исполняли уже двое исполнителей, и оригинальная версия была в блюзе, и исполняла ее Big Mama Thornton. Песня изначально была о сексе, дерзости и женской независимости. Элвис оставил название «Hound Dog», ведь в разговорном языке 50-х годов это выражение означало мужчину-жиголо, который жил за чужой счет и путался в собственных приоритетах. И вот именно в исполнении Элвиса «Hound Dog» стал просто бомбой. Еще 4 августа, но уже в 1987 году отдельной пластинкой вышла звуковая дорожка к фильму «Грязные танцы», и это тоже было событием. Ну а в августе 1996 года проект «Рос Дель Рио» с незабвенным синглом «Макарена» залетел в топ, музыкальный топ Америки, где держался 14 недель, но в Англии он дошел только лишь до второго места, тем более, что 30 лет исполняется «Макарене» в этом году, поэтому пусть она сегодня звучит из наших радиоприемников.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: сейчас ко мне комментарий прилетел. Это Макарена, фу. Слушайте, не фу, 30 лет композиции, до сих пор ее помнят, потому что сейчас в эфире звучал ремейк 2023 года, так что кому-то это и актуально. Ну, а тем, кто сейчас за рулем, хорошей дороги и хорошего настроения. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Запишитесь на любой вид массажа и получите массаж головы в подарок по кодовому слову «Радио». Эксклюзивные методики, секрет вашего преображения. «Философия тела», правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Физкульт-привет.
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

Вот сейчас мне сообщение прилетело, ответ на критику нашей ротации. Спасибо большое за поддержку. Ну, Макарен, это была разовая акция, но anyway, это очень-очень приятно, когда вы вот так переписываетесь и поддерживаете меня в своих сообщениях. Буду с вами еще на протяжении целого часа исполнять ваши музыкальные заявки, передавать ваши приветы. Так что не переключайтесь, оставайтесь со мной.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Новости 51-го региона.
3: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Пайков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске расширят программу дорожных работ, включив в нее дополнительные участки. Как сообщает ГТРК «Мурман», для финансирования будет использована образовавшаяся экономия бюджетных средств. Приоритет при формировании нового перечня отдан участкам, на которые чаще всего жаловались горожане. В общей сложности в городе-герое отремонтируют 18 километров дорожного полотна. Специалисты Кольского научного центра Российской академии наук запустили проект по мониторингу инвазивных растений. Сайт, мобильное приложение и бот в Телеграм разработали сотрудники лаборатории флоры и растительности Полярно-Альпийского ботанического сада института. Теперь северяне могут помочь ученым находить новые очаги произрастания опасных видов растений и отслеживать уже известные. Для создания наблюдения необходимо отметить вид растения в перечне, добавить фотографии, оставить геопозицию и указать численность популяции. Карты и определитель могут работать без интернета, а все сделанные в полевых условиях заметки сохраняются в телефоне и при появлении связи автоматически отправляются на сервер. На улицах Мурманска работают 8.

0: роботизированных газонокосилок с дистанционным управлением. В июне техника поступила в распоряжение муниципального управления дорожного хозяйства. Как сообщает городское издание «Вечерний Мурманск», робот косит траву на ровной поверхности в 6 раз быстрее, чем человек. К тому же оператор практически не устает, и ему не нужна спецодежда для такой работы. Кстати, работу с умными косилками доверяют в том числе молодежи, привлеченной в рамках проекта «Работа рядом». Юные северяне отмечают, что роботизированная техника интуитивно понятна в управлении. На пульте 2 джойстика, кнопки и небольшой дисплей. Мурманская область расширяет региональную программу развития автомобильного туризма. Каждый третий турист, отправляющийся в российскую Арктику, выбирает именно Кольское Заполярье. Расширенная программа развития автотуризма призвана сделать этот выбор еще более оправданным, а путешествие незабываемым, пояснила министр туризма и предпринимательства области Марта Говор. Программа развития автотуризма в Мурманской области опирается на уже разработанные популярные автомобильные маршруты по Кольскому Заполярью. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения этого вторника.
1: Power Yoday. Переходи на сильную сторону. I don't need your words. If you want

договаривались в этот раз, в начале вот этого последнего часа, мы проводим розыгрыш нашего сборника летних хитов «Summer Power». И поскольку не очень вы любите в последнее время разговаривать по телефону, но с удовольствием вступайте в переписку, поэтому открывайте свои приложения и готовьтесь правильно отвечать на вопрос. А вопрос сегодня такой. Элли Фарбен и Маджестик выпустили задорный трек. Произошло это летом прошлого года. Этот трек вошел в наш сборник «Summer Power 2026». В песне поется о девушке, которая ходит где-то всю ночь и все думает о каком-то парне. Так где же ходит та самая девушка? Варианты ответов: по барам, по дискотекам, по библиотекам. Кстати, вот то место, где она пропадает всю ночь, оно отражено в названии этой песни от Элли Фарбен и Маджестик. Пожалуйста, присылайте через приложение или через сайт свои варианты: бар, дискотека или библиотека. И не забудьте указать там свое имя и номер телефона. С нетерпением жду. Мне интересно, как же вы ответите на мой хитрый вопрос.

Я напомню, прямо сейчас у нас проходит розыгрыш сборника Summer Power 2026, и чтобы его получить, нужно ответить на вопрос о песне от Элли Фарбен и Majestic. О чем поются в песне? Там девушка ходит где-то всю ночь и все думает о каком-то парне. Где же ходит та девушка? По барам, по дискотекам или по библиотекам? Пишите правильное слово в своих сообщениях через сайт или через приложение и не забудьте указать свой номер телефона.

Итак, наш розыгрыш завершен. Правильный ответ прислал Максим, номер которого оканчивается на цифры 0560. Максим, я вам обязательно перезвоню, скажу, как забрать свой сборник. Ну, а для всех остальных сообщаю, что песня, которую исполнил Эли Фарбин и Мажестик, называется «From Disco to Disco». И, конечно же, девушка ходит с дискотеки на дискотеку и мечтает о каком-то парне. Ну и, соответственно, давайте эту песенку с вами послушаем прямо сейчас.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

желает хорошего дня и как бы подводит вот такую обобщающую черту под моим эфиром, за что ему большое спасибо, потому что всю работу он за меня сделал. Пишет: спирелка за меня, никакое шампанское я не пью, потому просто праздную вторник, свой выходной, и любуюсь видом на речное зеркало. Вот какое правильное занятие, Степан. Ну, кстати, еще сегодня день гостя, так что вы можете принять гостей или сходить в гости, и тогда в какой-то сегодняшний праздник точно попадете. Песню я вашу уже поставила. Буквально через несколько секунд она прозвучит, и не могу не сказать, что Степан также проехался по некоторым исполнителям, про которых сегодня тоже не очень хорошо писали. Ну, а также отмечает он, что Макарена бессмертна. Вот так вот. Сколько разных людей у нас тут собралось в аудитории. Это очень приятно. Ну, а сейчас будем слушать музыкальную заявку Степана.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Ну что же, плюс 13 у нас пока сохраняется. В городе дождь все-таки небольшой прошел. Прямо сейчас он идет. Вот только что смотрела в окно, не было. И опять все стекло в мелких каплях дождя. Еще усилился ветер. В порывах он достигает 12 метров в секунду. И окно у меня стояло на микропроветривании. Распахнулось таким грохотом. И помчалась я его закрывать. Вот такая погода сегодня. Очень пасмурная и такая пасмурная и достаточно прохладная температура и сохранится сегодня до конца дня. Надо сказать, что несмотря на то, что самое теплое 4 августа было в 1967 году, и этот рекорд зафиксирован, тогда было плюс 28,5 градусов, но самым теплым августом был признан август 2024 года. Вот так вы, наверное, его все помните. Но тогда вот температурный рекорд 4 августа не был побит. Тем не менее, было очень-очень тепло. Ну а в далеком 67-м все жарились при плюс 28,5. А погоду нашего полуострова сегодня и завтра определять будет влияние периферии обширного циклона, центр которого находится в Баренцевом море. По области сегодня облачно с прояснениями. Местами идет дождь, так же, как вот и в Мурманске он совсем недавно пошел. Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха от плюс 10 градусов в Териберке до плюс 16 в Умбе. Кстати, я вот пока в перерывах вы слушаете музыку, я тоже наблюдаю. Наблюдательный пункт у меня высоко, на 7-м этаже, смотрю в окно, и вот на той стороне залива был очень сильный дождь, но достаточно кратковременный. На какое-то время вот эта большая сопка, которую видно у меня из окна, она просто исчезла из виду, но сейчас она снова появилась, значит, там дождь прекратился. Ну, а как обстоят дела в других районах нашего города, не в центре, вы тоже можете мне написать, я об этом расскажу. Напомню, в Мурманске сейчас плюс 13. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Реклама.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
3: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-скандинавия.ру.
4: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.

Ай, Никита пишет, поставьте что-нибудь из Винаси, пожалуйста, Никита, с превеликим удовольствием. Ну вот я не Винаси выбрала, а от Винаси Brothers композицию. Я думаю, вы тоже очень любите, давайте послушаем Every Single Day. Ну невозможно, вот сейчас тема основная пойдет, мне кажется, просто...

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Вторник и четверг на Powerhit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы-кварталы».
7: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
6: «Районы-кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
8: Powerhit Radio. Сервис моментальных поздравлений.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Когда надо платить за капремонт в новостройке? На этот вопрос ответит начальник организационно-правового отдела Фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: Такой закономерный вопрос возникает у всех жителей новостройки. Спешим успокоить, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома возникает не сразу. В силу жилищного законодательства Российской Федерации обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включенным в такую региональную программу при внесении в нее изменений, возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее, чем в течение 5 лет. С даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта.
2: Таким образом, новый многоквартирный дом включается в региональную программу капитального ремонта после введения его в эксплуатацию. На территории Мурманской области обязанность по уплате взносов у собственников помещений в таком доме наступает через 59 месяцев.
3: Почему нужно платить за капремонт в новом доме? Во-первых, так создается резерв средств. Даже несмотря на то, что дом новый, износ конструкции неизбежен, сумма на капитальный ремонт копится заранее, чтобы накопить средства к тому моменту, когда потребуется проведение серьезного ремонта. Во-вторых, это профилактика будущих расходов. Ремонт кровли, инженерных систем, фасада и других элементов здания требует значительных затрат.
2: Как подчеркивает начальник организационно-правового отдела Фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, регулярные взносы позволяют равномерно распределять финансовую нагрузку между всеми жильцами, а также планировать будущие работы.
3: Несмотря на то, что застройщик несет ответственность за качество строительства в течение гарантийного срока, обычно это 5 лет, владельцы квартир все равно должны заботиться о будущем состоянии дома. Взносы на капремонт помогают поддерживать здание в надлежащем состоянии даже после окончания гарантии.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сеть».
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Ну что ж, начинается, наверное, любимая программа всех автолюбителей, потому что от музыки отвлекают только периодически новости о том, что же происходит прямо сейчас на дорогах. Ну и больше никаких музыкальных заявок, никаких приветов, никакой посторонней информации. Я приветствую всех, у кого приемник настроен на частоту 104.5. Меня зовут Света Владимирова. Сегодня я дежурю по дорогам. Пожалуйста, всю оперативную информацию скидывайте мне в любом удобном для вас формате. Вы можете позвонить по телефону в студию 488-448 или через приложение Power написать сообщение, также надиктовать аудиосообщение. Что происходит в нашем Мурманске прямо сейчас, в течение ближайшего часа? Где идут ремонтные дороги? Как работают светофоры? Какая видимость на дорогах? Может быть, в Ленинском или в Первоманском районе дождь пошел, а мы-то в центре об этом и не знаем. Влетим в этот дождь на полной скорости. Пожалуйста, обо всем сообщайте, что видите вокруг себя. Все контакты я вам сообщила. Я всем желаю приятной поездки и отличного настроения. Спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр. Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: привет передаю всем водителям, которые сейчас в пути. Развлеку вас одной историей. Сейчас лето, и очень многие люди путешествуют, и очень у многих людей случаются недоразумения с багажом. Итак, то недоразумение, о котором я хочу вам рассказать, случилось с одним музыкантом. В 2008 году никому неизвестный кантри-исполнитель Дэйв Кэрролл летел на концерт и просил разрешения взять гитару в салон за дополнительную плату. Ему отказали, и музыкант уже из самолета увидел, как сотрудники аэропорта небрежно обходятся с его гитарой, швыряет инструмент вместе с остальным багажом. В результате оказалось, что гитара была безнадежно сломана. Музыкант написал жалобу в компанию. Почти год авиакомпания отказывалась признавать вину и в конце окончательно отклонила его претензию. Денег на адвоката музыканта не было, и поэтому он просто пишет песню, которую называет United Breaks Guitar. То есть вот эта вот компания, авианазвание компании, сломала мою гитару. В песне он просто рассказал свою историю и сделал клип. Так вот, клип стал вирусным. Он набрал миллионы просмотров, сделал музыканта известным на весь мир, а сама компания получила один из самых громких репутационных скандалов в истории интернета. И самое интересное, что через 4 дня после публикации клипа акции компании упали в цене. Позже авиакомпания предлагала Дэйву самому назвать сумму, за которую он удалит ролик, но он отказался. Вот какой он молодец. Если честно, историю я выбрала, потому что сама в этом году столкнулась с очень некрасивым поведением со стороны авиакомпании. И мне было приятно прочитать эту историю, как будто, вы знаете, и моя справедливость тоже восторжествовала. Поэтому в качестве автохита в этом части предлагаю вам послушать композицию «Me and my guitar». Пусть у вас всегда все будет хорошо, пусть вам сопутствует успех. И если даже случаются неприятности, вы всегда сможете найти на них ответ.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание, постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок, ремонт подвески, замена технических жидкостей, развал схождения колес. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
8: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
9: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
11: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Достаточно долго у нас держится сегодня температура плюс 13 градусов. Все еще сохраняется вероятность дождя. Хотя он уже небольшой прошел. И, в общем-то, если честно, из окна кажется, что немного посветлело. Просветов на небе не видно, но как будто бы вот откуда-то пробивается солнце. Ветер не успокоился, он северо-западный, 3,7 метров в секунду. В порывах может достигать 12 метров в секунду. Будущей ночью прогнозируют без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов. Тепла будет. Завтра в Мурманске прогнозируют также небольшой дождь. Ветер западный умеренный, днем и утром сильный. Максимальная температура воздуха плюс 12 градусов. Ну, плюс-минус такой же день будет, как сегодня. Может быть, даже слегка прохладнее. В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии обширного циклона с центром Баренцева моря. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по области пройдет дождь, ветер северо-западный, умеренный, местами сильный. Температура воздуха будущей ночью от 6 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется максимально до плюс 17 градусов, ну а где-то остановится на отметке плюс 10. Напомню, в Мурманске сейчас плюс 13.
0: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка.

в Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка, запчасти в наличии на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе, Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
4: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: Физкульт-привет!
6: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России.
5: Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Форд Куга следующего поколения может получить платформу и технику от Geely. Ожидается, что производство новинки, предназначенной в первую очередь для европейского рынка, будет налажено там же, на заводе в Валенсии. Информацией о грядущей новинке поделилось британское издание AutoExpress со ссылкой на главу европейского подразделения Ford Джима Баумбика. Накануне Ford и Geely решили создать совместное предприятие в Европе. В издании отметили, что у Форда Куга четвертой генерации будет совершенно уникальный кузов. Совместная американо-китайский продукт будет отличаться от Geely и ожиданий ее целевых клиентов.
0: Акселератор.
1: Автоугонщики в России переключились на спецтехнику и грузовики. По сравнению с первой половиной 25-го, число угонов в стране сократилось на 40%. Такие данные приводятся в исследовании страхового дома ВСК, пишет издание «За рулем». За процентами скрывается резкая смена интересов преступного сообщества. Вместо привычных легковушек они все чаще смотрят на тяжелую технику. Доля краж в сегменте коммерческого транспорта поднялась с 9% в первом полугодии 25-го до вполне ощутимых 13%. Сейчас половина этих хищений касается китайских грузовиков, главным образом марки «ФАУ», а вторая половина – это отечественный производитель «КамАЗ», чья техника остается под постоянным прицелом преступников. Рынок сбыта здесь, по всей видимости, стабильнее и понятнее для преступного мира. Еще заметнее скакнула доля угонов специализированной техники, которая достигла уже 20% в общей структуре. Вместе с зерноуборочными комбайнами и экскаваторами-погрузчиками активно воруют жатки для уборки урожая. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Это вечерний контроль на 104.5. Как вам едется? Что происходит на дорогах? Если что-то происходит, обязательно сообщайте мне по телефону 488 или через сайт или приложение. Ну, а пока вы спокойно едете, я расскажу вам информацию о дорогах области. Итак, будущей ночью на автомобильной дороге Апатиты-Кировск, 12-13 километр, в период с 2 до 4 утра будут производиться полные кратковременные перекрытия движения с возможностью пропуска спецтранспорта. Если так, что вот этой ночью вы куда-то собираетесь ехать по пути в Апатиты-Кировск, то знайте, что там тяжело будет проехать. Лучше отложить поездку до утра. Причина этого — строительство второго железнодорожного пути перегона станции Вудьявр, станция Восточная. Также продолжаются ремонты мостов на региональных дорогах Мурманской области. Итак, автодорога Кола-Серебрянская ГЭС ремонтирует там мост через ручей и мост через речку Териберка. Автоподъезд к городу Заозерску. Мост через Западную Лица там ремонтируется, причем ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части, а также некоторые другие ремонтные работы. Также продолжается ремонт путепровода через Кольский залив. Вот такая информация по дорогам области. Ну а по дорогам города жду информацию от вас.
1: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Powerhit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки, видеорегистраторов и антирадаров. 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
9: Пам-пам.
10: Кто не работает, тот ест.
11: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.

Вечерний круиз-контроль подошел к своему логическому завершению. Пора подводить итоги. Собственно, подводить и нечего, потому что дорожная обстановка в городе спокойная. И на этом программа завершается. Всем желаю хорошего вечера. Меня зовут Света Владимирова. До встречи завтра. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт, подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1 655 655.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Лето на рынке недвижимости обычно приносит временное затишье и снижение активности. Часть покупателей и продавцов уезжают на отдых, поэтому темп сделок меняется. Лето 2026-го не стало исключением, отмечает эксперт программы Алексей Крупин.
4: Ситуация, наверное, сама по себе такая нестандартная. Мне кажется, каждый день, каждый месяц мы проживаем какие-то новые какие-то ощущения. Что имеем на сегодняшний день? Объекты подразобрали. Представленных объектов в рекламе немного. Это может быть связано с тем, что у нас отпускной период. И, в принципе, мы это видим. Да, сегодня погода, лето, народ подразъехался, поснимали какие-то объявления с рекламы. Это первое. Второе. Второй квартал был очень динамичен. Май, июнь и до середины июля было заметно, что клиенты обратили внимание на недвижимость.
3: Способствовало этому и снижение ключевой ставки, а вместе с ней привлекательности пролонгирования банковских вкладов.
4: Доходность вкладов стала чуть меньше, соответственно, те деньги, которые были в виде инвестиций, начали перетекать из денежных вкладов в недвижимость. Ну и, соответственно, объекты подразобрали. И на сегодняшний день представленных объектов на рынке немного. Достаточно, но не так, как было в начале года. Есть определенный дефицит, но и с учетом лета, объекты, которые были по минимальной цене, и клиенты, продавцы, которые готовы были продавать по адекватной рыночной цене, ушли с рынка, были проданы или поснимали эти объявления, то, соответственно, сейчас такой рынок летний. Динамика немножко приостановилась.
3: Что касается стоимости квадратного метра на вторичном рынке недвижимости, Алексей Крупин отмечает небольшой ее рост в связи с летним дефицитом предложений.
4: К середине полугодия цена снизилась где-то опять до 95. Сейчас она чуть-чуть подросла. Ну, в среднем где-то 101-102 тысячи за квадрат. Но, опять же, я отталкиваюсь от тех цифр, сколько количество сейчас представлено на рынке и какие цены. То есть объектов на треть меньше, с такими хорошими рыночными ценами их или раскупили, или их сняли, пока ожидая делового сезона, как мы обычно рассчитываем. Вот в Мурманске это сентябрь месяц, чтобы выйти с новой ценой, с более дорогой и попытаться продать подороже.
3: Кроме отпускного периода, который традиционно влияет на местный рынок недвижимости, сильнее, чем в других городах страны, давление на рынок оказывает ключевая ставка. О влиянии ее постепенного снижения поговорим с экспертом в следующем выпуске программы.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: С мая по июль весь наш

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
4: «Кажется, мне срочно нужен выходной».
5: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальней путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
8: You're listening to Power Heat Radio. Get the hit.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ОНО ДПО Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Среда в Мурманске обещает быть почти точной копией вторника. Все та же серая облачность, западный и северо-западный умеренный ветер. Все так же не исключен дождь. Ну и термометры покажут ровно те же цифры и числа. От 9-10 ночью до 11-13 градусов со знаком плюс днем. Единственное отличие, в среду в вечерние часы есть вероятность прояснения. Как говорится, будем держать кулачки. Спонсор прогноза погоды представляет Компьютерную Академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/Скандинавия.ру.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4 8 8 4 4 2.
7: Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
2: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
3: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
4: Физкульт-привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
7: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» делает подарок только для слушателей Powerhit Radio. Сомова, 11. Едем в страну, половина территории которой покрыта лесами. Воздух всегда чист и свеж. А все потому, что борьбе за экологию в этой стране уделяется огромное внимание. Экологическая обстановка, говорят, там лучше, чем даже в Финляндии. Но уступает Швейцарии, опять же, по слухам. 12 тысяч рек и 3 тысячи озер, сотни километров песчаных пляжей, знаменитые советские фильмы «17 мгновений весны» и «Приключения Шерлока Холмса» снимались именно там, в Латвии. Spotify Латвии указывает нам на трек «Ice Cream», исполнитель Йон Джун. Он известен как один из самых выразительных перформеров в кей-поп. У него сильная сценическая энергетика, узнаваемая пластика и умение держать сцену. А песни про то, как держать баланс, оставаться прохладным, не терять легкость и не делать все слишком серьезно. Эх, молодежь, молодежь. Ладно, послушаем, поулыбаемся. Лидер Spotify чарта Латвии

0: Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Запишитесь на любой вид массажа и получите массаж головы в подарок по кодовому слову «Радио». Эксклюзивные методики – секрет вашего преображения. «Философия тела» – правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Золото чарта. Power. Listen up, everyone.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio.
2: Feel the power.
3: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is...

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-00-128-20.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Best music. Best music. On Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Среда в Мурманске обещает быть почти точной копией вторника. Все та же серая облачность, западный и северо-западный умеренный ветер. Все так же не исключен дождь. Ну и термометры покажут ровно те же цифры и числа. От 9-10 ночью до 11-13 градусов со знаком плюс днем. Единственное отличие — в среду в вечерние часы есть вероятность прояснения. Как говорится, будем держать кулачки. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж, ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск. Today's Power Hit Radio.

0: Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Stay tuned.
4: Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection».
1: Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела», приглашает слушателей Power Hit Radio за подарками. Сомова, 11. Сейчас на 104.5 случится музыкальное прямолинейное признание в любви без каких-либо сложных метафор. Элайджа Вудс, не Вуд, тут, кстати, может возникнуть путаница из-за сходства с именем актера, сыгравшего Фродо. Это канадский певец, автор песен и продюсер. В песне под названием «24/7/365», боюсь, правильно по-английски не произнесу, наш герой хочет быть рядом постоянно, делить с партнером и быт, и эмоции. Само вот это название и фраза «24/7/365» здесь работает как гипербола, не просто всегда, а буквально каждую минуту, каждого дня года. Вышел этот трек в 2023 году и стал одним из самых узнаваемых у артиста. Эту песню нередко включают в плейлисты а-ля «Для уютного вечера» или «Романтика без драмы». Трек с мелодичным вокалом и минималистичным инструментальным сопровождением. Элайджа Вудс в рубрике «Romantic Collection».

0: Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Хотите массаж головы в подарок? Просто скажите заветное слово «радио» при записи на любой вид массажа. «Философия тела» — это индивидуальный подход, заботливый сервис, доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Романтик.

0: о погоде на PowerHit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Среда в Мурманске обещает быть почти точной копией вторника. Все та же серая облачность, западный и северо-западный умеренный ветер, все так же не исключен дождь. Ну и термометры покажут ровно те же цифры и числа. От 9-10 ночью до 11-13 градусов со знаком «плюс» днем. Единственное отличие – в среду в вечерние часы есть вероятность прояснения. Как говорится, будем держать кулачки. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
2: You're listening Power Hit Radio. Power. 104.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: music.
1: Hit music.
0: 104.5 FM.
2: Power hit. Radio.
1: Radio.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: 1 Heat Music Station.
1: Power Heat Radio. Мурманское время 21 час. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. На 104.5.

0: Power. Radio. Power. Power. It's power. Radio. Feel the power. Power. Yes.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is... Power, power, play.

вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Serial и Woodhouse. Feel it. Oh my days.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер Хитов».

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Gogun City и Jam Cook. Oracle.

0: Today's
1: hit music.
0: Hit music.
1: 104.5 FM. Our hit. Radio.
0: Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки –

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Гриффин Бунт и Инесс.

0: Power Power Hit Radio Hit Radio. Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: new and fresh music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Holy Flame, Iowa и Doze. Love you.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Gather here. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Power. It's not everyone.

0: Power Hit Radio. New
1: and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Katy B и Jax Jones, Last Day of Summer.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power.